0: 4 часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: 5 часов в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

through you. Cuts.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music. Говорит Москва.
3: Мото Москва представляет.
4: Новости автомото мира.
5: Привет, дорогие мои, на волнах Моторадио, Андрей Проректор с новостями Мото Москвы. И сегодня, по-моему, уже далеко не в первый раз мы будем говорить о топливе, о его наличии, качестве и о том, как преодолеть вот эту вот страшную, неприятную ситуацию, которая сейчас сложилась на рынке. В первую очередь в Москве исчез бензин. Он исчез настолько полностью и настолько внезапно, что просто диву даешься. Дело в том, что бензина 95-го октанового индекса вообще нету, есть 92-й. Кстати, напоминаю, что издали официальное распоряжение, что 95-й теперь может продаваться как Евро-3. Это, на самом деле, очень серьезная разница с Евро-4, в первую очередь по серии, а это значит беда с нашими каталитическими нейтрализаторами. Вот их еще называют катализаторы. Они забиваются, портятся, деградируют и так далее, как раз из-за качества топлива. В общем, друзья, смотрите, какая история. Я, конечно, всем до этого рекомендовал, и сейчас рекомендую купить себе на мотоцикл канистру под топливо. Да, я знаю, что в них нигде не заправляют, но почему-то у меня они все время заправлены. Всегда можно хитренько, аккуратно загородиться, там, перелить, чтобы на вас никто не посмотрел и так далее. Возите с собой пятерочку топлива. Всегда сейчас это может стать достаточно решающей историей. Потому что вот в данный момент мотоциклисты, ладно, так автомобилисты катаются и стоят в очередях по несколько часов и не могут найти себе АЗС. А если вы встанете, вы же будете не внутри автомобиля, вы будете в мотоцикле, который надо еще куда-то там толкать или как-то решать вопросы. Значит, поэтому вы должны приобрести себе канистру. Второе. Я рекомендую всем сейчас приобрести либо специальный насосик для топлива на аккумуляторах или от бортовой сети, или обычную механическую ручную помпу для перекачивания бензина. Вот что точно нужно, это вот нужно иметь сейчас такую вещь с собой. Потому что, например, вы остановились на дороге, у вас кончилось топливо, но так случилось, к вам подъезжает какой-то человек помочь, он готов вам помочь, но при этом у него нет канистры, а есть у него, например, его автомобиль и бензин в баке. Если у вас есть специальное устройство, оно продается на всех маркетплейсах, достаточно просто посмотреть повнимательно. Если у вас такое устройство есть с моторчиком, то вы спокойно это дело достанете из бака. Если у вас такого устройства нет, то вы, к сожалению, останетесь без бензина даже от доброго человека. Место оно не занимает. Рекомендую сейчас таким обзавестись и положить в каждый мотоцикл. Третье. Это, конечно, октан-корректор или какая-то подобная присадочка. Имейте ее с собой. Что сейчас происходит с топливом на заправках, никому не известно. Что там действительно льют, непонятно. Поэтому специальный баллончик вот такой вот волшебной штуки иметь стоит. Я слышал, что вообще есть вопросики к использованию таких присадок, и что, в общем-то, они особо ничего не повышают. Ну, слушайте, может быть, они хотя бы нивелируют тот негатив, который вам предстоит почувствовать от вот этого вот топлива, которое вы заправили. Потому что интернет сейчас полон отзывов от пострадавших мотоциклистов. Они записывают видео, они пишут посты, в том числе на Мото Москве, о том, что вот залили топливо на нормальной заправке с нормальным названием и как итог получили троящий, двоящий, однящий мотоцикл и получили неисправность, засоренность системы и так далее. Итак, вернемся еще раз и перечислим. Первое – это канистра с топливом вашей марки. Второе – это устройство для перекачки бензина, например, из бака автомобиля. И третье – это октан-корректор. Кстати, лично я себе на Мотомарине поставил канистру 7 литров. Нашел. Она чуть-чуть побольше 5-литровой, выполнена в том же форм-факторе. Я ее кладу на заднее сиденье горизонтально, вот прямо на место пассажира, и она не сильно выдается в разные стороны. То есть, если пятерочка вообще никуда не выдается, то 7 литров чуть-чуть торчит и вполне приемлемо. И когда в дорогу еду, я, например, закрепляю эту канистру между куфром и сумочкой, которую ставлю на заднее сиденье. Я себе, кстати, обзавелся такой сумкой и всем торжественно рекомендую. И переходим мы сегодня к очень спорному вопросу. Совсем недавно я опубликовал видео, которое вызвало совершенно дикую дискуссию. Дикую в плане разности мнений. И, конечно, количество бананов, которые мне наложили в панамку, оно абсолютно превышает все пределы. Поэтому давайте обсуждать прямо в эфире Моторадио. Коллеги, я сказал, что в настоящий момент мотоциклисты, особенно молодые мотоциклисты, могут совершенно спокойно выбирать себе мотоцикл, совершенно не обязательно микрокубатуры, в качестве мотоцикла после мотошколы. А обычно, я напоминаю, что всем советовали там 200, 300, 400 кубов, ну 500 максимум. Однако я сейчас наблюдаю следующую картину. Это же я не на пустом месте придумал. Картина такая. Люди покупают первым мотоциклом, как и раньше, все подряд. Спортбайки, огромные турэндуро, эти великолепные стритфайтеры, спортивно-туристические какие-то бандуры. В общем, всем по барабану, что там вам говорят. И поэтому то, что в интернете пишут люди, вот, нужно обязательно Honda CB400. Да я говорю, да брос прям надо первым мотоциклом и все. Дело в том, что современные мотоциклы, они на самом деле оснащены достаточно большим количеством систем безопасности. И если мы говорим о покупке, например, крупного туристического мотоцикла, то новичку, если ему, ну, как бы по габаритам нормально, ну, вот ростом 185-190 или выше, то зачем ему покупать велосипед, на котором он там при своих 100-110-120 килограммах будет смотреться абсолютно нелепо. И если человеку подходит такой большой мотоцикл по росту и всему остальному, дальше просто включается режим Wet или Rain и спокойно ездите. Дело в том, что в этих режимах мотоцикл настолько дружелюбный и настолько мягкий. Например, у Мотомарини обрезается на 50% мощность двигателя. То есть там остается около 65 там, лошадиных сил, я так понимаю. Можно ли это считать математически? Но точно такая же история и с КТМами, и с БМВ, и с другими марками, с мощными мотоциклами. Вряд ли дождевой режим очень сильно изменит ситуацию на литровом спортбайке. Но когда мы говорим о мотоциклах с широким диапазоном использования, это совершенно точно приемлемо. Просто я бы озадачился скорее дугами, скорее озадачился какими-то защитными элементами дополнительными. Но не стал бы сейчас, вот в данную секунду, прям упираться в малые кубатуры. Хотя выбор и рынок малокубатурных мотоциклов сейчас, конечно, огромен. И можно брать китайские, индийские, белорусские. Жалко, русских вот мотоциклов нету. Но любые марки предлагают технику малой кубатуры для новичков. Ну и, конечно, отдельной, прям вот отдельной такой строкой находятся чопперы, которые почему-то себя все время причисляют, ну, я имею в виду их владельцы, себя все время причисляют к тем самым, у кого литр плюс, да, я нормально начал литр плюс первым мотоциклом купил, спрашиваю, какой мотоцикл? Это был Драго 1100-е. Вы что, серьезно? А какой мотоцикл был первым? 1300 ВТХ. У меня вообще-то я с литра плюс начал, и все у меня нормально. Давайте обозначим. Чоппер. Ну, мотоцикл без пластмассы. Да, вот чопперы, круизеры, вот такие вот хромированные штуки. Можно покупать любой кубатуры, за исключением нескольких моделей. Это там Yamaha Warrior, Suzuki Bolivar M109R. Это такие совсем подрывные, мощные, с огромным широким задним баллоном. Там Harley Davidson, V-Rod. Вот их не надо первым брать. А вот все остальное, вот это да-да-да-да-да-да-да-да, любой кубатуры, ничего страшного нету. Никаких там взрывных ускорений, замедлений нету. В большинстве своем, если мотоциклы не молодые, там нету еще и никаких систем безопасности, ни АБС, ничего. Ну, в лучшем случае АБС. И самое главное, они очень мало повреждаются при падении. если у них установлены дуги безопасности. Поэтому для новичка, да, нормальная техника. Она никого никуда не пришибет ни в какую стену, если вы хотя бы окончили мотошколу. Поэтому, если вы выбираете чопперы, выбирайте вообще все, что угодно, практически за исключением нескольких самых страшных скоростных моделей. А вот если говорить о первом мотоцикле в виде туристического эндуро, зайдите в магазин, спросите, сколько, во-первых, стоит ремонт такого мотоцикла, есть ли запчасти в наличии, сколько это стоит, ну, если вы расклашиваете его. А потом спросите, а есть ли режим wet или rain, и что изменяется при включении этого режима. Я вам гарантирую, что огромное количество мотоциклов вас порадует, и диапазон на самом деле расширяется. Вот такой вот расклад, такое интересное мнение. А что вы думаете по этому поводу, друзья? Между прочим, для вас работал Андрей Проректор на волнах Моторадио.
1: Говорит Москва.
3: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В один и тот же день родились два выдающихся финских архитектора, отец и сын. Отец, архитектор Этель Сааринен, родившийся в 1873 году, построил центральный вокзал в Хельсинки, который стал не только одним из замечательных примеров национального романтизма, но и символом финляндской столицы. Ну а фигуры, которые украшают вход на этот вокзал, превратились в символ финляндских железных дорог и сейчас обыгрываются чудеснейшим образом. Сын Эеро Сааринен, родившийся в 1910 году, стал уже американским архитектором. Он создал грандиозный комплекс технического центра General Motors в Уоррене, штат Мичиган, а также аэровокзалы в аэропортах имени Кеннеди в Нью-Йорке и имени Далласа близ Вашингтона. Так что, отправляясь из Хельсинки на автобусе Финнэйра от центрального вокзала и в итоге прибывая в аэропорт JFK в Нью-Йорке, вы буквально движетесь от отца к сыну. Всего вам доброго, интересных впечатлений и интересных путешествий. Оставайтесь при этом вместе с нами.
2: Моторадио. Where rock music lives.

0: «Женский ответ» на Моторадио.
1: Меня зовут Алена Рубинс, и я представляю программу «Женский ответ» на Моторадио. О спорте, экипировке, путешествиях, об отношениях полов в мотосообществе и обо многом другом, чисто женской точки зрения. И, конечно же, минутка поэзии в конце каждой программы.
0: Слушайте программу «Женский ответ» каждый понедельник в 11:00 на Моторадио.
1: Удачи вам на дорогах, любите себя и других, разумеется, тоже.
2: Запутанная история. Как это верно, Ватс?
3: Экстремальный автомобильный спорт.
4: Практики бездорожья. Единственная передача на радио «Умея вне дорог» оффроуд для всех. Каждый вторник в 14:00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14:00.
5: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
6: Рок без компромиссов. Моторадио.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: Riddle Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Есть ли у вас какие-то работы, которые прям во всем городе оценены все, ну, круто, и к вам прямо едут даже с другого конца, чтобы сделать именно эту работу? Какую-нибудь там замена там чего-нибудь, и у вас лучше всех получается?
2: Слушай, ну, я не подводил такую статистику, я не знаю, но детейлинг, да, у нас достаточно много народу его делает, оставляет мотоциклов, но что-то на втором месте, ну, ТОхи, но ТОхи и все делают.
1: Ну, вот именно,
2: тут,
1: да.
2: Тут нет какого-то такого
1: разбития. Нет, какая-нибудь, например, разбор, вытаскивание коленного вала, балансировка его на каком-нибудь супервысокоточном военном станке у вас, потом сборка.
2: Я думал сначала сказать, может быть, шиномонтаж, потому что у нас есть станки, и в целом, ну, мы можем делать большие колеса или широкие колеса, что не все делают.
1: А ты вот об этом говоришь, почему? Почему не все делают? А в чем сложность?
2: Нет станков. Ну, станки стоят денег. Для того, что ты купил себе станок, ты же должен его купить еще мотоадаптеры, потому что не все станки могут делать мотоколеса, и плюс к нему еще адаптеры нужны. А это стоит денег, прям нормальных стоит денег. Вот. Также ты, если хочешь делать там все поприкольно, то тебе нужны еще какие-то подъемники. Ну, к примеру, переднее колесо не на всех мотоциклах удобно снимать, допустим, через центральный подъемник, где-то нужен подкатной подъемник, где-то там подмаятник. Ну, то есть тоже дополнительное оборудование. А бывает на некоторых мотоциклах очень нестандартные оси. Допустим, какой-нибудь большой шестигранник, у тебя его в наборе нету, и хотел покупать там ради одного колеса, но тоже математически невыгодно.
1: А у вас это все как бы, да, присутствует?
2: Ну, наверное, все, не знаю. По крайней мере, на данный момент мы можем, наверное, практически все снять и сделать. По шинке, да, много обращений.
0: Riddle Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
3: Do you want a good music? Best.

0: Моторадио. The cure for the blues.
1: Есть мнение, что вода в водовороте в южном полушарии, где расположена Австралия, закручивается в обратную сторону. Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Программа, в которой время движется вспять. Среда, 8 вечера.
2: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют. Непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
3: «Мото-Москва» представляет еженедельный обзор событий мотожизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: motoevacuator.b. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге.
1: Окей, ладно, значит, залог человек заплатил, определились с вот этим тарифом, да, ему...
2: Определились с тарифом, да. Подобрали экипировку, если у него нет своей, если ему нужен шлем, куртка, перчатки, если он едет с пассажиром, тоже все это дело померили, определились.
1: Это уже отдельные деньги?
2: Это отдельные деньги, то есть аренда за мотоцикл – это одна история, аренда экипировки – это история другая, да, но все это, соответственно, в моменте, когда человек приехал, подобрали, посмотрели мотоцикл, посидел, попробовал, выбрал, что подходит, если там, раньше не ездил, не знает. Определились с экипировкой, если она требуется. Быстренько оформили договор, подписали, и в добрый путь кататься.
0: Точка Б. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге. Записано при участии дружественной компании Точка Б. Подробности в интернете.
3: Golden Hits.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евро-диско, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Автоновости. От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
3: При дружеском участии компании «Евроавто».

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.
2: Дорожная обстановка.
3: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 433 дорожно-транспортных происшествия, в том числе 15 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погиб один человек. Ранения различной степени тяжести получили 14 человек, в том числе двое детей. По мототранспорту за сутки одно ДТП без пострадавших. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
1: Моторадио. Не стой под стрелой.

0: Моторадио представляет
1: непридуманные истории.
2: Всем слушателям Моторадио привет из столицы нашей родины, города-героя Москва. С вами Мотоклуб Костер, Александр Рыжий. Вы слушаете непридуманные истории. 40 лет назад многим казалось, что песенка традиционного поршневого двигателя спета. На смену скоро придет другой тип мотора – роторно-поршневой. В те неимоверно далекие времена каждый производитель мотоциклов пуще всего ценил свою самобытность. Вот Honda. Ее 4 цилиндра вряд не перепутаешь ни с чем. У Yamaha с ее 4-тактной двойкой саунд как у британцев, но масло не капает и ничего не отваливается. И вот истеричный оффбит 2-тактной тройки Kawasaki. У Suzuki тоже 3-цилиндровый 2-тактник, но совершенно другой. Водяного охлаждения больше ни у кого такой примочки нет. Такой непростой выбор предстоял тому, кто хотел в начале 70-х купить большой мотоцикл японской марки. Но постепенно выяснилось, что рядная четверка покупателям нравится как-то больше. 2 цилиндра маловато. 2-тактники вообще не камильфо и прожорливые, дымят. Как мы знаем, закончилось все это эпохой Юджима от UJM, Universal Japan Motorcycle. Все японские бигбайки обзавелись рядными 4-тактными четверками. Но поначалу самураи изо всех сил старались сохранить лицо. Kawasaki выпустила свой Z1 уже в 1972 году, но при этом ее специалисты объяснили, что мотор такого типа начали разрабатывать еще до Honda и отложили на полку именно ради спасения идентичности. Но раз уж публика просит... В Yamaha уточнили, ну, хотите многоцилиндровый или 4-тактник? Ну, да пожалуйста, вот только он у нас будет 3-цилиндровый. А в Suzuki решили пойти вообще своим путем. В японской и не только японской мотопромышленности еще с 50-х годов превосходно работало одно весьма нехитрое правило. Не хватает собственных идей? Уприте что-нибудь у немцев. Ну, начало 70-х — это не пиратские 50-е, поэтому японцы нагло воровать не стали, а просто пошли и купили лицензию у немецкой компании NSU на роторно-поршневой двигатель, который иногда именуют также по фамилии изобретателя — двигатель Ванкеля. В наши времена о моторе такого типа знают разве что фанаты марки Mazda, а тогда имя Феликса Ванкеля гремело почище Стива Джобса. Казалось, еще несколько лет и архаичные ДВС обычного типа с возвратно-поступательным движением поршней будут забыты как страшный сон. Ведь в роторном двигателе сложного преобразования одного вида движения в другой не происходит. В нем вращается сам поршень. Поэтому мотор можно уравновесить просто идеально. К тому же он компактен и прост. По большому счету в нем всего 3 детали. Поршень, вал и цилиндр. Ну и по мелочи всякие крылышки, уплотнения и прочее. Впрочем, простота это кажущаяся. Чтобы в этом убедиться, попробуйте разобраться, как работает роторно-поршневой двигатель. Итак, ротор, поршень, треугольной формы. Внимание, почти треугольный. Для обозначения его фигуры есть научное слово. Дельтроид. Он, собственно, вращается в статоре, цилиндре, внутренняя поверхность которого имеет сложную форму, называемую эпитрахоидой, нечто вроде восьмерки с едва намеченной талией. Во время этого вращения ротор своими вершинами постоянно сохраняет контакт с внутренней поверхностью статора. Рабочие камеры образуются в зазорах между их стенками. Сам ротор сидит на эксцентрике с закрепленным на валу и вращается с угловой скоростью, равной 2/3 от угловой скорости вала, но в противоположном направлении. Синхронизацию вращения осуществляют 2 зубчатых колеса. Одно с внутренним зацеплением закреплено на роторе, второе на крышке статора. Передаточное отношение равно 3:2. Газораспределение осуществляется через впускные и выпускные окна, как в 2-тактном двигателе, но при этом сам мотор работает по 4-тактному циклу. За 1 оборот ротора двигатель совершает 4-тактный процесс 3. Запутались? Не переживайте, эта задача в свое время казалась не по зубам лучшим экспертам патентных бюро. Когда Феликс Ванкель попытался запатентовать свое изобретение, ему отказали. Такой мотор работать не может. Ну и потребовали, собственно, принести хотя бы рабочую модель. Каково же было удивление экспертов, когда он ее принес? Как бы то ни было, к началу 70-х никто уже не сомневался в достоинствах роторно-поршневого двигателя. Компания NSU, инженеры которой внесли решающий вклад в доводку этого мотора, уже выпускала серийные автомобили с двигателем Ванкель. Один из них, модель RO80, даже заслужил в 1967 году титул лучшего автомобиля года. Ведущие двигателестроительные корпорации выстроились в очередь за покупкой патента. В этом ряду оказались и Сузуки. Японцы подошли к освоению нового производства с размахом, построили огромный завод для изготовления роторно-поршневых двигателей, задумали остроумную схему их ремонта. Чтобы местные мастерские не заморачивались с этими сложными агрегатами, все дефектные моторы отправляли на завод в обмен на отремонтированные, а гарантия на двигатель составляла 12 месяцев. Это солидный по тем временам срок, и либо это были 19 тысяч километров пробега. Не ограничившись ноу-хау от NSU, японские инженеры сами приложили немало усилий и изобретательности для доводки мотора, получив 12 патентов. Новый мотоцикл, получивший имя Suzuki RE5, с помпой дебютировал в конце 1974 года. Машину представлял астронавт Эдгард Митчелл, шестой человек, ступивший на поверхность Луны. Односекционный двигатель жидкостного охлаждения рабочим объемом 497 кубиков. Как в этом агрегате вычислялся рабочий объем, лучше не спрашивайте. Развивал целых 62 лошади при 6500 оборотов в минуту. Ну и, собственно, 74,5 ньютон-метра крутящего момента, всего при 3500. Приготовлением смеси заведовал двухкамерный карбюратор Микуни, по своей конструкции практически такой же, как и на роторных автомобилях Mazda. Кроме обычной циркуляционной системы смазки с маслом в картере, стояла дополнительная система со своим маслобаком, впрыскивавшая небольшое количество масла в бензовоздушную смесь для смазки уплотнений. Через двухрядную роликовую цепь момент передавался на сцепление и пятиступенчатую коробку передач. Ходовая часть, дуплексная стальная рама, телескоп и двухдисковый тормоз спереди, маятниковая подвеска и барабанный тормоз сзади. Спецованные колеса, эти были позаимствованы у проверенной модели GT750, а вот дизайн заказали легендарному маэстро Джорджетто Джорджаро. И тот постарался. Сражали на повал цилиндрический задний фонарь и такой же формы приборный щиток, причем сами приборы закрывал плексигласовый кожух, отъезжавший при включении зажигания. В общем, как сказал корреспондент Пол Гарсон, чтобы водить такой мотоцикл, надо было прикупить шлем с двумя антеннами. Журналисты, которым выпала честь первым протестировать новинку, впали в щенячий восторг. Импонировало все. Потрясающая тяговитость двигателя, изумительная плавность его работы, даже весьма необычный саунд. Мотор радовал сочной динамикой разгона уже с 2000 оборотов в минуту, а на 5000 оборотов следовал вкусный подхват. Мотоцикл разгонялся до 185 км в час, а на 130-140 можно было мчаться весь день не уставая. Наслушавшись хвалебных отзывов, японцы довольно потирали руки, ожидая покупателей, и не дождались. Suzuki RE5 стала одним из самых оглушительных провалов на мотоциклетном рынке. Люди заходили в салоны, цокали языками, рассматривая новинку, и уходили к дилерам Honda или Kawasaki. Всеобщее настроение по поводу роторных двигателей высказал Гарри Манди, главный инженер компании Jaguar. «Шатуны были хороши для моего деда, для моего отца, значит, они хороши и для меня». Поначалу японцы списали свою неудачу на слишком радикальный дизайн. В сезоне 1976 года в продажу поступила модернизированная модель с обычными приборами и задним фонарем. Причем дилеры получили наборы с измененными узлами, чтобы непроданные модели 1975 года переоборудовать в аппараты образца 1976. Увы, рынок этого тактического отступления не то чтобы не оценил, он его просто не заметил. Так всеобщий консерватизм покупателей поставил крест на хорошей технической идее. А заодно едва не оборвал историю компании Suzuki. Процветающая корпорация оказалась на грани краха, спас ее привычный для потомков самураев прием – свистнуть. В конце 1976-го компания представила модель Suzuki GS750 с обычным четырехцилиндровым четырехтактным двигателем, подозрительно похожим на мотор Kawasaki Z1. Впрочем, вскоре последовала целая серия четырехтактных моторов. С одним, двумя и четырьмя цилиндрами оказались они весьма удачными и спасли компанию. Роторный путь корпорации Suzuki предпочли забыть. Когда в 2010 году компания открыла новый музей, модели RE5 в нем не оказалось. Впрочем, поклонникам машины это нисколько не мешает. Объединенные в несколько клубов, они холят и лелеют своих любимцев, тем более, что они оказались на редкость выносливыми и долговечными. Некоторые пережили даже путешествие через пустыню Сахара. Этих аппаратов было выпущено не так уж и много, чуть более 5000. А это автоматически поднимает коллекционный статус. В конце концов, Suzuki RE5 – один из самых необычных серийных мотоциклов в мире. Как сказал бы один автомобильный историк, если бы Ванкель изобрел свой двигатель в 19 веке, мотор с возвратно-поступательными движущимися поршнями сейчас казались бы техническим курьезом. Вот такая вот история. С удовольствием напоминаю, что все выпуски подкаста можно прослушать в архиве радиостанции, а на сегодня это все. С вами были «Непридуманные истории», Александр Рыжий и Мотоклуб «Пост». До встречи через неделю.
1: «Непридуманные истории» на Моторадио.
3: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
4: Моторадио. The best of hard and heavy.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В один и тот же день родились два выдающихся финских архитектора, отец и сын. Отец, архитектор Этель Сааринен, родившийся в 1873 году, построил центральный вокзал в Хельсинки, который стал не только одним из замечательных примеров национального романтизма, но и символом финляндской столицы. Ну а фигуры, которые украшают вход на этот вокзал, превратились в символ финляндских железных дорог и сейчас обыгрываются чудеснейшим образом. Сын Эеро Сааринен, родившийся в 1910 году, стал уже американским архитектором. Он создал грандиозный комплекс технического центра General Motors в Уоррене, штат Мичиган, а также аэровокзала в аэропортах имени Кеннеди в Нью-Йорке и имени Далласа близ Вашингтона. Так что, отправляясь из Хельсинки на автобусе Финейра от центрального вокзала и в итоге прибывая в аэропорт JFK в Нью-Йорке, вы буквально движетесь от отца к сыну. Всего вам доброго, интересных впечатлений и интересных путешествий. Оставайтесь при этом вместе с нами. Санкт-Петербург.

0: Представляю.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
2: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на моторадио или мотоклуб «За хулиган СМС».
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
2: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
3: Присылайте ваши истории на моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!
4: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-х. Другие, что в 80-х. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
5: Каждую пятницу в 3 часа дня.
6: Километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытание, чем ехать.
7: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
8: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за день.
9: Она находилась на Роуд 66, это бензоколонка.
10: Добрались все-таки до Смоленска.
11: Мотогруппировка «Скототуризм».
12: Это Илья Шанин.
13: Антон Тульский у микрофона.
14: Дмитрий Васильев.
15: Поближе Лев из Болгарии.
16: С вами Олег Капкаев.
17: Слушайте «Хроники путешествий» в эфире Моторадио.
18: Прямо даже это
19: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
18: Если там аккуратно пройти, посмотришь, там вот там дорога,
19: а дальше,
16: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.
20: Моторадио.

0: 6-pack.
1: Дорожная обстановка.
2: Добрый день, уважаемые авто- и мотолюбители. Региональное управление госавтоинспекции информирует. На территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области стартовало профилактическое мероприятие «Мотоциклист», которое направлено на профилактику с участием водителей мототранспорта. В целях повышения уровня безопасности дорожного движения на автодорогах Санкт-Петербурга и Ленинградской области, профилактики аварийности с участием водителей мототранспорта, сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения. Данное мероприятие будет проходить до 23 августа 2026 года. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
1: Дорожная обстановка. Моторадио. Возьми с собой музыку.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Поэтому... Потому что мы столкнулись с проблемой там на те же бенды, например, да, на многие новые модели Kyudzee Motor, ну, просто не существует сейчас нормального чего-либо, либо в принципе действительно не существует. Вот, а запрос у нас от клиентов есть, потому что, ну, даже если цена мотоцикла в среднем там 600-800 тысяч, да, люди хотят его обезопасить с тем, чтобы, ну, комфортно, во-первых, это твоя безопасность, безопасность мотоцикла,
2: ну, психологически,
1: да.
2: Психологически тоже всегда.
1: Да, то есть если уронил, все таки это меньшая вероятность того, что ты сам именно мотоцикл испортишь, да, это для продажи, там, для трейдинга тоже очень сильно важно. Вот, поэтому люди прям, ну, 90%, мне кажется, ставят у нас все-таки. Бывают те, которые выйдут, и потом возвращаются, такие, нет, поставьте. Вот, но преимущественно все, кто сразу покупают, сразу просят их ставить. Вот, а единственный нюанс, что нужно сначала в ГИБДД поставить, а потом к нам приезжать будет.
2: Есть еще инстанция, вот. Центральный комитет Китайской коммунистической партии. То есть как они на это смотрят?
1: Они не против, все нормально, договорились.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение. Подробности в интернете. Your lifestyle. Your drive. Real rock music.

0: полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
1: Группа «Битлз» на Моторадио.
2: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
3: «Apple Jam».
4: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
5: Моторадио. Возьми с собой музыку.

0: Лига. Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшее из мирового рока. По понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
1: Аналист финансовый ассоцié.
2: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
3: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
4: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
3: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру Моторадио. Будьте с нами!
5: Моторадио. Your favorite rock music.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В один и тот же день родились два выдающихся финских архитектора, отец и сын. Отец – архитектор Этель Сааринен, родившийся в 1873 году, построил центральный вокзал в Хельсинки, который стал не только одним из замечательных примеров национального романтизма, но и символом финляндской столицы. Ну а фигуры, которые украшают вход на этот вокзал, превратились в символ финляндских железных дорог и сейчас обыгрываются чудеснейшим образом. Сын Эеро Сааринен, родившийся в 1910 году, стал уже американским архитектором. Он создал грандиозный комплекс технического центра General Motors в Уоррене, штат Мичиган, а также аэровокзалы в аэропортах имени Кеннеди в Нью-Йорке и имени Далласа близ Вашингтона. Так что, отправляясь из Хельсинки на автобусе Финнэйра от центрального вокзала и в итоге прибывая в аэропорт JFK в Нью-Йорке, вы буквально движетесь от отца к сыну. Всего вам доброго, интересных впечатлений и интересных путешествий. Оставайтесь при этом вместе с нами.
2: Моторадио. Радио. Жизнь в движении.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Хорошая предпродажная подготовка, хороший детейлинг перед продажей – это всегда такой огромный плюс, да?
2: Конечно.
1: И люди на это ведутся прямо.
2: Намного легче продать. Да. Ну, прям очень намного легче продать. У нас же вся техника, которая заходит на комиссию, мы же всю совершенно вымываем, полируем, устраняем косяки. Если там дорогой мотоцикл к нам заходит, мы еще керамику сюда кладем. Ну, то есть у нас прям мотоциклы подготовленные стоят. Потому что внешка, ну, мы же покупаем мотоцикл по нескольким причинам. Да, мы хотим там ездить круто, быстро проезжать, но это на самом деле утилитарный мотоцикл, чаще всего какой-нибудь будет, ну, дешевый, который не жалко там валять и еще что-то. А если ты покупаешь дорогой мотоцикл, красивый, чаще всего это там понты, всегда понтуются внешним видом, а не тем, что у тебя там 300-е, что это колесо не совсем красиво будет сказано, а не тем, что у тебя там, не знаю, а большая дроссельная заслонка стоит, которую никто не увидит. Все видят внешний вид, а вот заслонку никто не видит. Поэтому больше будет упираться во внешку. Поэтому и будут этим заниматься.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
3: Новая музыка на Моторадио.

пострадавшими. Погибли 7 человек, в том числе один ребенок. Ранения различной степени тяжести получили 58 человек, в том числе 5 детей. По мототранспорту. За прошедшие выходные дни произошло 16 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 3 человека. Погибших нет. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евро-диско, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордвинд МС». Представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.

0: Motor Radio. We will rock you.
1: Добрый день, вы слушаете Моторадио, у микрофона Александра Ромашова. Сегодня у нас в гостях представители, ну вернее участники и организаторы фестиваля «Балтик Ралли» в Санкт-Петербурге. Это Игорь Щербаков, он подъедет чуть позже. А также Александр Терентьев, это, ну во-первых, энтузиаст ретро-мотоциклов, так про вас пишет пресса, во всяком случае.
2: Отлично, приятно слышать.
1: Александр. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Да, и кроме того, он является организатором ретро-ралли, гонка моторов, которую мы не видели на фестивале «Балтик-ралли» с моим коллегой Александром. Александр Терентьев в студии, да, я уже сказала. Вот, и как-то так она, наверное, тихо прошла, или, может быть, просто мы приехали и сразу начали искать, где располагается еда. Вот.
2: Я думаю, это фестиваль максимально громко проходил, поэтому где-то что-то, видимо, затерялось.
1: Ну, фестиваль всегда наполнен большим количеством событий, и мне кажется, что действительно ничего удивительного, что кто-то что-то пропускает. Но было очень обидно, потому что, мне кажется, что ретро-ралли, красивые мотоциклы, старинные красивые автомобили, которые несут на себе какую-то такую печать истории, индивидуальности яркой. Это всегда очень привлекательно для публики, мне кажется.
2: Конечно, правда? Конечно. Мне тоже так кажется. Собираем большое количество гостей фестиваля, которые с интересом и любопытством подходят к винтажной технике, смотрят, как она вообще вот выглядит, как она сюда доехала, а уж когда заводим, вот тут
1: она
2: вот
1: еще
2: начинает...
1: и есть.
2: Она еще и есть. Да. И, кстати, это, наверное, самый распространенный такой вот вау-эффект, когда люди подходят, смотрят на технику, и тут ее заводят, садятся на нее. Типа, оно же еще и едет, да ничего ж ты себе.
1: А она, кстати, едет как? Полноценно или это скорее по так, ну, по параду? Ну, как если вот, например, ветеран, там, ему 95 лет, он уже ходит плоховато, наверное, он уже не поедет в какие-то там соревнования, в дальние поездки, а просто так торжественно выйдет, покажет себя и...
2: А вот и нет. Идея нашего исторического моторалли в том, чтобы показать ту технику, которая обычно стоит где-то в коллекциях, в музеях, в гаражах, показать ее в жизни, как это все звучит, как воздух вокруг дрожит, как это все пахнет. Потому что, да, действительно, это уникальная техника, которую на дорогах общего пользования не встретишь, но раз в год можно. И вот на «Балтик-ралли» мы такую возможность предоставляем. Участники наших заездов разбиты на классы по годам выпуска их мотоциклов.
1: А это коллекционеры, у которых есть, ну, скажем так, просто обладатели, счастливые обладатели какой-то ретро-модели, да?
2: Да, да. Mm-hmm. Участники – это все мотоциклисты на мотоциклах 20 века, либо на современной неоклассике, классическом стиле, классический стиль в современной оболочке.
1: Mm-hmm. Такие и... тоже.
2: Конечно, таких немало, но вот что очень радует, что наши два самых наполняемых класса – это винтаж и ветеран. То есть это мотоциклы довоенные и военные, имеется в виду Великой Отечественной войны. И там наибольшее количество участников, там самая оживленная конкуренция. И, конечно же, для зрителей это самый интересный, самый долгожданный класс мотоциклов, потому что они все еще похожи на ту мототехнику, к которой мы привыкли в повседневной жизни. Там два колеса, между ними моторчик, но все равно компоновка, органы управления. Опять же, у нас сейчас не у каждого мотоцикла есть педали, собственно, мотоцикл педальный, а там мопеды, да, есть. И 28-го года, по-моему, как раз мопед. Угу. Был,
1: на ходу.
2: Нет, или 29-го. Да. И на ходу, и вполне себе участвует и мотоциклист, и мопед.
1: А что-то принципиально вообще в конструкции мотоцикла изменилось за 100 лет?
2: Слава богу, принципиально ничего. Вот если сейчас не будем поднимать вопрос электричек и электронных систем, да, то мне кажется, самый вот смак мотоцикла в том, что, ну, все можно делать, конечно, быстрее, как-то эффективнее, лучше, там и проходить повороты, и доезжать из точки А в точку Б, но если мы не гонимся за какими-то исчислимыми параметрами, там, куда-то быстрее доехать или там сэкономить еще сколько-то топлива, ну вот, а вот просто кайфануть, проезжая из точки А в точку Б, то в целом мотоцикл за 100 лет не сильно-то претерпел изменения. Двигатель тарахтит, включаешь, там, выжимаешь сцепление, включаешь передачу, поехали. Дальше мы все знаем, как, да. это здорово.
1: А, кстати, у вас с чего это вдруг увлечение началось?
2: Вдруг
1: или что-то этому предшествовало? Как это вообще произошло?
2: Знаете, это вот случайно, на самом деле, мне кажется. Я как-то с автоспорта потом переключился на ретро-ралли, то есть это заезды на равномерность на классических автомобилях. Потом стал организовывать эти заезды.
1: На равномерность,
2: на классических.
1: Это как?
2: А это, значит, не... Опять же, из точки А в точку Б, угу. Ралли, которые на скорость, там, кто быстрее, тот и молодец.
1: Да, да.
2: Вот. В нашем случае нужно проехать за определенный рассчитанный норматив. Быстрее проедешь – плохо, медленнее – тоже плохо. Нужно проехать вот точно, как доктор прописал, точно, как задано. И в этом заключается суть нашего исторического мотор-ралли «Гонка моторов». Мы задаем некоторый норматив движения по Выборгу. Весь маршрут, вся трасса построена, это там несколько километров, так что нигде участник не попадает на перекресток со светофором. Где-то есть более сложные, там, с сложным трафиком, оживленные пешеходные переходы, но тем не менее все время это непрерывное движение через контрольные точки, на которых стоят спортивные судьи. Проезжая эти точки ровно вовремя, участник получает минимальную пенализацию. Причем норматив он может выбрать себе сам. Ну, скажем так, если участник уже там тертый калач, едет на более-менее современной технике, не боится ни перегревов, там, ни пешеходов, ничего, выбирает себе пободрее, поинтереснее норматив и старается его придерживаться. Если участник чувствует, что ну, мотор что-то вот как-то вот сегодня не тянет, жарковато, там, склонен к перегреву, что-то где-то я вот, наверное, если что, подостановлюсь, выбирает себе любой другой свой выдуманный норматив, там, ну, не 2,5 минуты, там, а, например, там 3,5 минуты от точки до точки, и старается ехать его. Таким образом...
1: Они едут в общем потоке автомобилей,
2: да.
1: Никакого там отсечки никакой нет.
2: Нет, это без перекрытия движения.
1: А почему без светофоров, вы сказали?
2: Важный момент, потому что, когда мы соревнуемся все-таки в некоторой равномерности движения, каждый участник поглядывает на часы, на запущенные свой хронограф, который говорит о том, что вот следующую точку неплохо бы пересечь, например, там секунд через 20. А если он подъезжает к перекрестку, а там светофор секунд на 40, весь его результат, в общем-то, на смарку. Поэтому постарались проложить маршрут таким образом, чтобы маршрут проходил по самым живописным, красивым местам Выборга, по его набережным, и при этом не попадал ни на один из перекрестков со светофорами.
1: А нерегулируемые, то есть пешеходов можно давить?
2: Не, ну не стоит, стоит пропускать. Опять же повторюсь, этот маршрут участники заранее знают, они могут его заранее проехать, угу. Понять, какое у них на это время примерно выходит. Угу. Сколько времени можно заложить на то, чтобы пропустить пешеходов или там, я не знаю, каких-нибудь там машины скорой помощи, рассчитать свой норматив так, чтобы, придерживаясь его, им было максимально комфортно.
1: Мне кажется, это такая, как игра в шахматы.
2: Да, и при этом, как мне кажется, она достаточно справедлива и безопасна. Угу. Те владельцы мотоциклов, которые не уверены в собственных силах, могут взять действительно побольше норматив, запас времени себе. Угу. Кто хочет пободрее, берет пободрее. Все участвуют в равных условиях, но да, город без перекрытого трафика вносит свои коррективы, но тем интереснее участвовать.
1: А кто вообще придумал такой формат?
2: Вы знаете, вот...
1: То есть это не ваше изобретение, это где-то уже было? Да?
2: Я так точно делал и до сих пор делаю с ретро-ралли на классических автомобилях. Угу. На мотоциклах, видимо, впервые. Угу. Я не находил от кого вот отталкиваться в этом ключе, в этом регламенте. То есть он как бы вот несколько выдуман. Но подозреваю, что, может быть, где-нибудь в мире так уже проводили. Я не знаю, я просто не нашел информации, чтобы на нее опереться.
1: А люди приезжают, наверное, вот на Балтик-ралли же из разных городов. Они к вам заранее как-то записываются?
2: Спасибо за вопрос. Вы, вот боялся, что забуду и упущу. Вы представляете, в этом году мы опять растем в сторону международности. К нам приехал участник из Беларуси. Приехал он на Днепре своим ходом, преодолев более 1000 километров за примерно 36 часов. То есть, в общем, мое сердце кровью обливалось, как это приятно, что к нам на ралли приехал еще и в полном обмундировании товарища милиционера. Участник из Беларуси. 1000 километров. Ради этого там столько ехал, столько не спал. Уровень комфорта, ну, я не знаю, наверное, у себя там на кондиционере подкручивал, но даже я из Петербурга, когда ехал в Выборг, в тот день дважды попал под дождь, и это 200-300 километров. 1000. Да, и успешно участвовал, сейчас не вспомню, занял какое-то хорошее место.
1: А еще вы упомянули автомобили, то есть у вас и мотоциклы, и автомобили как-то... А на Балтик-ралли автомобили вы не представляете никаким образом?
2: Нет, Балтик-ралли все-таки мотофестиваль, да, но да. На следующий день, воскресный, когда у нас была культурная мотопрогулка, мы решили сделать для себя отдельный небольшой ретро-мотопарад. Собрались в воскресенье и проехали за уникальный Audi Front 1932 года красивой колонной до усадьбы Кискеля, где нам провели просто роскошную экскурсию. После этого также красиво, с пафосом, не быстро, потому что некоторая техника еще, несмотря на возраст, на обкатке. Но приехали в парк Монрепо, там нас ждала не менее прекрасная экскурсия, после чего вернулись в центр Выборга. Я считаю, что подобные мотовылазки, особенно с некоторой экскурсионной и культурной составляющей, они прям обязаны быть в рамках такого большого мотофестиваля, как Балтик-ралли.
1: А вы упоминали, вот когда мы с вами еще до эфира разговаривали, хот-роды, это тоже какой-то культовый автомобиль, которым, я знаю, увлекаются очень многие известные рок-музыканты. Брайан Зетцер, тот же коллекционер, по-моему, ну не знаю, во всяком случае, у него есть. Джефф Бек, покойный рок-гитарист, был, он не только имел коллекцию, но еще и умел их как-то чинить, кастомизировать. Там. В общем, в чем прелесть этого автомобиля?
2: Хот-род. Никогда не владел,
1: да?
2: Но всегда было интересно на них посмотреть. Из того, что знаю, да, что, вот, по-моему, на прошлых выходных прошел очередной этап Rebel Race, видел картинки, по-моему, это просто великолепно. Классические хот-роды, классические старые, там, начало 20 века американские мотоциклы, хардтейлы, и да, все это сопровождается пролетом
1: старинной
2: авиации, да, да, с пропеллерами, с этим вот гулом, в общем, по мне так это просто прекрасно.
1: Ну что ж, давайте сделаем небольшую паузу. У нас присоединится после музыкальной паузы также Игорь Щербаков к нашему разговору. Напомню, что Александр Терентьев сегодня в студии. Продолжим через пару минут.

0: Продолжаем наш разговор. У нас сегодня в гостях, я напомню, Александр Терентьев, организатор ретро-ралли «Гонка моторов», энтузиаст, коллекционер, наверное, тоже, да? Ретро-мотоциклов. Чуть-чуть. Немножко, да. И также присоединился уже Игорь Щербаков. Игорь, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Один из организаторов фестиваля «Балтик ралли», ну, можно сказать, движущая сила этого мероприятия. Уже в шестой раз в этом году все это произошло. Игорь, я понимаю, что фестиваль-то закончился, а ваша деятельность и ваша какая-то организационная такая сила, она продолжает бурлить и продолжаться, несмотря на то, что, в общем-то, и сезон уже к концу движется, и вы организуете еще один мотопробег, на этот раз к мемориалу Поля Пасхина, уже вне фестиваля «Балтик ралли», ну, как бы таким вот бонусом, наверное, конца сезона, может быть, это как? В честь чего это? Почему вы решили устроить? Много ли уже появилось желающих проехать с вами?
1: Ну, дело в том, что сказать, что фестиваль закончился, наверное, теперь уже такое никогда не скажешь. Потому что мне кажется, что это круглогодичное мероприятие, потому что заканчивается он тогда, когда не просто день закрылся. У нас люди еще неделями едут домой. Мы делаем демонтаж фестиваля почти неделю. Потом мы рассчитываемся со всеми поставщиками. Потом кто-то рассчитывается с нами. Это тянется месяцами. И мы этим живем, потому что мы получаем гранты от правительства Ленинградской области, мы получаем гранты от президентских фондов, и отношения с ними – это тоже время, время, время, время. Поэтому у нас на самом деле, вот мы работаем целый год, и нам никогда не кажется, что фестиваль закончился. То, что касается вашего вопроса и активности, которую вы услышали, да, действительно, вы знаете, что во время фестиваля уже второй год у нас появилось такое дополнительное патриотическое направление, как именно мемориал, создание мемориала «Мотопарк мира» на Поле Пасхина. И так случилось, что мы глубже и глубже копаем в эту историю, и согласно этой истории, именно в конце августа, в 20-х числах августа произошли те страшнейшие события 85 лет назад, в 41-м году, когда наши войска отходили от Выборга и по бездарности руководства, к сожалению, попали в страшный котел, который теперь называется Выборгский котел. И, собственно, на месте того поля громадного, где, которое мы называем сегодня полем Пасхина, там прошли эти страшные сражения, где погибли тысячи наших людей, тысячи были пленены. И инвестировав за два года в этот проект мемориал около 50 миллионов рублей, конечно, невозможно не воспользоваться этой датой, отметить ее, потому что очень много людей, которые об этом не знают. Выборжане вообще не знали об этой трагедии, сейчас открывают, потому что она была сознательно забыта. Такое поражение было стыдным, и оно было забыто.
0: 41-й год вообще год военной катастрофы его называют.
1: Да, ну это история.
0: Да.
1: И, наверное, если бы не 80-летие Победы, когда наш президент сказал, что это год восстановления памяти, и вот именно в этот год восстановление памяти, отец Вячеслав пришел с этой идеей, информации о найденном барельефе в поле, который мы так озадачились, и спасибо губернатору Ленинградской области, который тоже поддержал. Вот. Поэтому мы призываем всех мотоциклистов, кому близкая история, присоединиться к этому мотопробегу, который пройдет 29 числа, это как раз последние дни сражений 85 лет назад. Мы стартуем от мотогалереи «Манор», которая принадлежит...
0: Это где?
1: Вот видите, еще некоторые новости. В нашем фестивале есть генеральный спонсор. Это компания «Третий парк», которая очень увлекается мотоциклами. И ее владелец Кирилл Дьяковский имеет свой автосалон, который называется «Галерея». Фактически это галерея бутиков, можно сказать, мотоциклетных. Парашютная 51. Вот. Кирилл очень любит «Дукати». Там уникальные модели «Дукати» стоимостью до 20 миллионов рублей – и салон Манора у нас всегда присутствует на фестивале в центре площади, можно было там увидеть. А это как раз вот, ну, максимальная возможность увидеть, узнать об этом салоне, о сервисе, который есть. Поэтому мы решили сделать тоже такую акцию для того, чтобы люди больше узнали. Мы там будем стартовать, мы будем готовиться к пробегу в 10:30 в субботу, всех приглашаем туда.
0: Галерея. То есть это вы из города поедете в Выборг?
1: Да, в городе идет сбор людей. Угу. Вот. Манор устроит нам чаепитие, печенюшки, как обычно вы делаете после эфира. Вот. Будет экскурсия по салону, и после этого отец Вячеслав поведет колонну к полю Пасхина.
0: Ну, мы ждем отца Вячеслава с более подробным историческим рассказом об этом во вторник, наверное, да. Вместе с вами вы приедете, еще поговорим об этом более подробно, потому что история, действительно, он вне эфира рассказывал некоторые моменты, тут, конечно, очень впечатляет. Очень впечатляет. Он очень много знает вообще про и этот год, и вообще про всю войну, конечно. Кладезь интересных знаний.
1: Тут мы как раз плавно можем перейти к старинным мотоциклам.
0: Нет, подождите, а вот вообще вот по поводу поля Пасхина, то есть это вот действительно поле было, просто дикое поле какое-то, и там ничего не росло.
1: Да, отец Вячеслав 2,5 года назад, когда идею сказал, он сказал, да, это поле, причем он сразу сказал, это страшное поле, там очень много кабанов. И к этому памятнику люди боятся ходить. И я, честно говоря, так не очень поверил.
0: Кабанов,
1: ну, да. Ну, думаю, так преувеличил, наверное.
0: А это где-то на отдалении от Выборга, да? На
1: да, это не очень большое отдаление. Это от центра города 17 километров. Mm-hmm. От старого поста ГАИ, который много знаю, когда подъезжаю к городу, это 10 километров по Средневыборгскому шоссе. Mm-hmm. Если от нас ехать, это 64 километр. Сегодня в навигаторе легко найти, поставив мотопарк мира. И он тебя приведет именно к этой точке. Действительно, это поля совхоза «Каильский», который любезно предоставил возможность использовать свои поля очень хорошего качества для того, чтобы вокруг найденного барельефа сделать этот мемориал.
0: А он был случайно найден?
1: Он был, можно сказать, случайно найден, потому что этот мемориал, то есть этот обелиск, он находится примерно в 300-400 метрах от дороги, и туда специально ты не пойдешь. То есть это знали малое количество местных людей, которые жили вот в этом ну, районе. Да. Свекловичная, очень мало. И люди, которые жили в Выборге, которые знали об этом событии, знали о том, что где-то есть, они не знали, где это находится. Пример, вот директор рыцарского дома, музея от Выборгского замка, который приехал к нам 9 мая на субботник, он говорит, я лично был знаком с Юрием Пасхиным, я не знал, я видел этого дядю, который приходил с зеленым мешком, с чем-то, теперь я понимаю, что с инструментами, с электрички, садился на Красную Яву, которую каждую зиму хранил в Выборгском замке, у него мама там работала, и куда-то уезжал.
0: Это сын.
1: Это сын, да, это тот архитектор, сын, который ездил и за 6 лет выстукивал из гранитного камня. Там же ситуация какая? Он нашел однополчан, вот, которые служили вместе с отцом. И они его привели туда и сказали, вот в этом месте, вот за этим валуном гранитным, твой отец выводил нас в бой. Вот. И он понял, нашел это место и принял для себя решение из этого же валуна сделать обелиск своему отцу. Обелиск выглядит в виде, в принципе, образа солдата с гранатой. В левой руке, по-моему, почему-то сейчас я так, ну, не играют роли. Вот 6 лет он жил там не в палатке, а в шалаше, вот, и лично вот выстукивал этот камень. Если вот мы сейчас же поставили памятник ему, мотоциклисту, он был сделан за месяц. Какие технологии сейчас уже, и пилы, и все, а тогда там же ни электричества, ничего не было. Вот. И он это сделал, И там его родственники, которые он знал, он просто тогда вот говорил: моя самая главная задача, чтобы вот к этому месту, к этой трагедии не заросла народная тропа. Мы об этом узнали год назад, когда первый раз с Александром Юрьевичем открывали этот монумент, и был внук этого Юрия Пасхина, и он нам об этом рассказал. И у меня, меня так пробило там в голове, но думаю, как же так? Ведь для меня это особо близко, я еще раз скажу, потому что у меня дед погиб в подобном котле, Демянский котел. Почему эти котлы были запамятованы? Потому что здесь трагедия управления. Демянский котел в Новгородской области, там другая трагедия. Там наши окружили в сентябре 1941 года 100-тысячную группировку немцев и удерживали ее до мая 1942 года. У меня отец, участник Великой Отечественной войны, вот спасибо, отец Вячеслав Харинов об этом вспоминал, говорил, и мой отец, будучи работая в системе военкомата, 25 лет не мог найти могилу своего отца. Мы нашли ее где-то там 25 где-то лет назад, потому что оказалось, что названия областей меняются. Деревни, под которой дедушка погиб, ее уже не существует, ее разбомбили так до нуля, что она не осталась. И пойди ты найди, где это место. Раньше это была Ленинградская область, сейчас это Новгородская область. Но когда я понял значимость, ну, многие говорили про суровость Сталина, как не жалел людей. И тут именно было закрыто, но потому что вот эта 100-тысячная группировка была сдержана ценою полумиллиона жизней наших солдат. Полмиллиона погибло людей, сдерживая там. С другой стороны, представьте себе, если бы 100 тысяч человек в 1941 году пришло бы на Ленинград. Его бы точно не было. А если бы они пошли на Москву? То есть, в принципе, где-то, когда вот разбираешься в истории, понимаешь, да, это страшные жертвы, но, может быть, это цена нашей независимости сегодня. Вот. Поэтому для меня трагедия, которая называлась Демянский котел и Выборгский котел, она стала близка, и почему-то я подумал, что я могу сделать. Вот. Отец Вячеслав тогда сказал интересную такую вещь. Вот бы, говорит, где-то найти бы 100 тысяч рублей и сделать вот эту дорожку. Знаете, был послан сигнал в небо. И за 2 года найдено не 100 тысяч, а 50 миллионов. И сегодня это не просто дорожка, а сегодня это система гранитных дорог, покрытых гранитом. Это площади, это высеченный памятник новой сыну погибшего, сыну незабывшему отца. И мы такую табличку с отцом Вячеславом мы сделали детям, которые помнят отцов. Тяжелые вещи такие, серьезные. Вот тут тоже не знаю, почему-то, как вы только сказали про Александра. А у меня в телефоне всегда написано «Александр младший». И когда вы говорите о, и говорили о тех исторических мотоциклах, машинах, у него это тоже в крови. Можно немножко?
2: Да, конечно, конечно. Всегда я так подозревал, что о моем отце будет речь. Я им горжусь.
1: Я тоже, я вообще...
0: Мы ничего не знаем.
1: Вот. Давайте открывать страницы в истории.
0: Давайте.
1: Вот. Отец Александра мой хороший друг. Человек, который один из первых купил у меня Харлей в свое время в автосалоне. И в мотосалоне. И однажды он у меня... Он владелец очень известного отеля «Амбассадор», вот, в котором я очень часто бывал раньше. И он был, я не знаю до конца, может, сын расскажет больше. Я удивился, когда я однажды увидел автомобильную ретро-выставку, которую он организовал на Елагином острове. Он меня пригласил. Это было, ну, когда это парадайз какой-то был, когда десятки, не знаю, уже сотни каких-то иностранных, итальянских, немецких машин стояли под красивым шатром, которые приехали сюда. Я тогда подумал, боже, это как это можно было сделать? Это же такие деньги. И вот, вот это видно любовь к машинам, которая оказалась, что отец коллекционировал автомобили, и итальянские тракторы, еще что-то я все время периодически узнаю. Поэтому вот это, видите, связь детей с отцами, она прослеживается. Слушай, расскажи немножко о коллекции отца. Какая связь времен?
0: Да, это как раз о чем мы расскажу, не успели поговорить. Я потому что допытывалась у Александра, с чего все это пошло.
1: А, видите?
0: Ну, вот как, как раз вот вся история.
2: В 2011 году действительно отец провел Unix Special Ones.
1: Это 11-й год был, да?
2: Ага. Это замечательное мероприятие. Называется оно, достаточно официальное название, конкурс элегантности классических автомобилей. Были приглашены участники как из России, конечно же, но там, наверное, процентов 80 это участники со всех концов света, в основном из Европы. Жюри было приглашено максимально профессиональная команда из Италии. Конкурс прошел прям вот действительно на высоте. Если я не ошибаюсь, это было 3 дня. Большая, насыщенная и культурная, и историческая программа. Очень интересные локации. И тот же Елагин остров, где прямо была...
1: центральный лук, по-моему,
2: да, да, да,
1: перед
2: да,
1: дворцом.
2: Да, да. Это как... Выглядело это просто, ну, фантастически. Да. Особенно в те годы был, ну, несколько...
1: Беспрецедентно.
2: Беспрецедентно, да. То есть ты даже не знаешь, чего ожидать, а вот по факту оказывается, что ого-го-го-го, и так такое может быть, быть да. И такое может быть даже дома. Ничего себе. Да. Про мото-тематику. Вот мы с Игорем Ивановичем пытаемся несколько сдвинуть с мертвой точки... некоторый проект, некоторое дело. У отца действительно есть коллекция винтажной, в основном итальянской мототехники. Сейчас она пока складируется, и пытаемся перевести все-таки мототехнику с складирования в экспонирование. Ну, я думаю, потребуется еще некоторое время, мы обязательно достигнем каких-то результатов, и тогда уже с удовольствием пригласим всех к посещению, к, чтобы насладиться экспозицией.
0: У нас где-то, по-моему, за Уралом или на Урале где-то есть.
2: Да-да-да, да, совсем знаменитая... недавно был, в прошлом году, почти вот год назад, в Верхней Пышме под Екатеринбургом. Удивительный просто музей. За один день мне не удалось все
1: это
2: пройти.
1: Нельзя сравнивать. Да. Ну, это как эта страна, да, музейная, да, страна, да, Саша. Да, обязательно, да, нужно съездить.
2: Да.
1: Какие-то миллиарды там вложены. Там чувствуется прибыль всех заводов, добывающих и перерабатывающих. Акционеры настолько фанаты. Они скупили все танки, мотоциклы, самолеты. Ну, все, что где-то могло быть.
2: Ну, так или иначе, мой внутренний мальчик был просто в слезах и счастлив. Потому что, ну да, действительно, машинки, самолетики.
1: Я с дочкой был тоже.
2: Вот, вот, крутяк.
1: Вот поэтому такие таланты у нас есть. Да. Давайте вот, спасибо, что вы поддерживаете. Спасибо, что приглашаете.
2: Спасибо вам, Игорь Иванович, что приглашаете на Балтик Ралли, потому что где бы как ни в этой с благодарными зрителями аудитории мы бы могли стартовать так красиво. Действительно, это дорогого стоит. В этом году нам удалось действительно прямо из сердца фестиваля сорганизовать старт, чтобы и зрители могли познакомиться, и ведущий про всех бы, может, рассказал, кому-то микрофон протянул. Это вот и интерактив, и некоторые истории каждого из мотоциклистов, про него, про его мотоцикл, его личные истории, они насыщают этот фестиваль. Так нельзя лучше.
1: Спасибо за добрые слова. И я тоже, ну, во-первых, по-дружески Александру помогаю, а во-вторых, я был приятно удивлен, что в прошлом году наш губернатор Александр Юрьевич Дрозденко заметил этот стенд и говорит, надо тоже ребятам помочь. Центр, стенд находился прямо в центре города. Спасибо администрации Выборгского района, которая тоже помогла сделать стенд лучше. Поэтому я рад помогать друзьям. И главное, что ты помогаешь тем, кто что-то может и кому есть что показать. И интересные соревнования. Ты про соревнования уже рассказывал?
2: Да, в двух словах. Как раз и про суть.
0: Да,
2: и
0: очень
2: про...
0: интересно. Да, как раз вот езда не на время, не на скорость, а на определенное время как раз. Я вот хотела еще задать вопрос. У нас, к сожалению, не так много времени остается. Как я понимаю, фестиваль Выборг Балтик Ралли, он каждый год видоизменяется. То есть какая-то суть остается, безусловно, есть какое-то постоянство, но тем не менее какие-то что-то уходит и что-то появляется вновь. Может быть, уже есть какие-то планы на будущий год, какие-то секреты, если...
1: Ну, особо планов сказать не могу, потому что, я говорю, мы живем сегодня серьезными вопросами будничных дней. Вот, и я не совсем даже понимаю, а что там отваливается. Вроде бы как у нас мы ничему не даем особо отвалиться.
0: А, ну, может быть, просто не всем удается, вот скажем, нам не все удается посмотреть. Мне кажется, это невозможно, потому что столько всего.
1: Может быть, вот Александр был в 100 метрах от зоны стендрайдинга,
0: да.
1: И даже,
2: даже видели, наверное, да. 50.
1: Даже 50.
2: И тоже по звуку мы друг друга даже немножко перекрывали, но...
1: Поэтому не, мы больше расширяемся, чем сужаемся. Ведь вы помните, в этом году действительно и его площадка стала больше, и появился стендрайдинг. Для этого администрация Выборгского района очень помогла нам асфальтировать единственное место в центре города, где появился асфальт. Ведь кругом брусчатка, и там была такая страшная дорога, что там даже ходить было тяжело. А сегодня это великолепный асфальт, и только эта возможность дала шанс сделать стендрайдинг, и чемпион мира там очень красиво играл своими мышцами, своими и своих мотоциклов. И то, что он сделал еще уникальный трюк, я был, конечно, ошарашен. Он на сцену фестиваля выехал на мотоцикле на заднем колесе и покрутился на сцене. Да, это говорит об уверенности человека в себе и о высоком профессионализме. То, что мы еще вот не вышли из фестиваля 26-го года, еще говорит о том, что, может быть, вот я, кстати, хотел бы, может, обратиться к мотоциклистам и ко всем тем, кто, кому не безразличен фестиваль. Мы, сделав в этом году вот вторую стадию мотопарка мира, вот, сделали очень много. Я уже сказал, в этом году было инвестировано около 39 миллионов рублей. За два года это где-то около 50. Вот, помогал весь Выборгский район. Много давали материалов. Гранитное управление давали граниты. Вот Выборгская горная компания покрыла весь участок гранитом, теперь девушки могут не стесняться ходить на каблуках, на шпильках. Вот, но...
0: Да где такие девушки-то сейчас?
1: А вот
0: все в кроссовках.
1: Вы знаете, вот когда я встретил свою супругу, я случайно заметил, как она, увидев меня на улице, мы встретились просто на улице, вытащила вдруг из машины туфли с каблуками, быстро их переодела и пошла мне навстречу. Вот. Поэтому я думаю, что и в кофрах у девушек могут быть такие же туфли. Вот. Но это шутка. Я просто обращаюсь к тем, что мы действительно, сделав мемориал, у нас остаются долги перед строителями, которые мы никак не можем закрыть. И мы вот часто очень просим, кто может, помогите в благоустройстве мотопарка мира, поля Паскина. У нас уже стоит порядка 30 стел, наверное. Это каждая стела подтверждает, что кто-то, либо мотоклуб, либо физические лица. У нас есть ребята, просто мотоциклисты, которые жертвуют какие-то средства по договору пожертвования, все абсолютно легально, вот, чтобы как-то рассчитаться со строителями, у нас просто неудобно, они нас дергают, мы сделаем немножко больше, ведь на самом деле асфальтированная площадка, все в граните, это, ну, просто я сам не верил, что такое может быть.
0: То есть это за сколько времени? За два года получается, да?
1: Это вообще, это все было сделано за, в первый год, за неделю, да, до фестиваля, а в этом году все было сделано за ровно за месяц, никто не верил, потому что не было средств, не было возможности. Очень мы признателен правительству Ленинградской области, которое выделило губернаторский грант в размере 3 миллионов. И это было основой того, что что-то можно сделать. Но делая, оказалось, что можно было сделать больше, мы сделали больше. Вот, но оказались должны. Поэтому кто может, пожалуйста, на нашем сайте, вот, есть информация о том, как можно связаться, свяжитесь со мной, будем очень признательны юридическим лицам, физическим, свяжитесь со мной, будем очень признательны юридическим лицам, физическим лицам, любой копейкой, вот. Тем более сейчас вот как раз можно

0: еще нужна будет помощь. Нам нужно спасаться от этих кабанов, которых отец Вячеслав...
1: Они продолжают ходить?
0: Я думал, что это шутка. Но когда мы сделали в прошлом году первую очередь, и вот только уехали, тут же прошла 2 недели, мне присылают фотографии, говорят, все изрыто. То есть мы чуть-чуть пошевелили землю, а оказалось, что там совхозные поля, на которых росла капуста. У каждой капусты...
1: Они по привычке туда ходят.
0: Там корешки остались, да. И они по привычке туда ходят. Причем ребята, которые, я говорю, знали Юрия Паскина, группа ребят, которые директор рыцарского дома, говорит, мы случайно увидели это место, мы любим эндуроцы, мы гоняем по полям, и тут, говорит, приезжаем, едем по какому-то полю, и, говорит, смотри, поднимается, говорит, стая собак такая, подъезжаем ближе, не собаки, кабаны, 30 с чем-то кабанов, представляете, что там творится, поэтому у нас несколько задач, сейчас вот мы будем просить, я уже обратился в ЛАЭСК, нам нужно будет организовать туда свет, чтобы сделать хотя бы видеокамеры, нам нужно делать забор, потому что одна из основных задач, вот сейчас вот много сделано, очень красиво, но главная задача у нас – это увековечить имена тех, кто погиб и кто был пленен. Это, во-первых, мы хотим найти эти имена, уже отчасти они есть. В этом году мы поставили первый щит с именами погибших. Отец Вячеслав Харинов это сделал. Но так же, как вот отец Вячеслав сделал свой парк мира в Сологубовке, где самое большое в мире кладбище военных немцев и каждое имя записано, у меня это в качестве примера, наши люди точно так достойны того, чтобы каждое имя было найдено и увековечено в границе. Потому что Карельский перешеек – это фантастический гранит, и мы это обязательно сделаем.
1: Ну что ж, наше время закончилось. Большое спасибо. Ждем вас также во вторник с более подробным историческим таким экскурсом в историю этого места. И приглашаем еще раз на поездку, которая пройдет 29 августа.
0: Да.
1: Все подробности на сайте, в группе ВКонтакте «Балтик Ралли». Игорь Щербаков был в студии сегодня, и Александр Терентьев, организатор мотопробега «Гонка
0: Саша,
1: мотор».
0: Ваши обязательно люди, чтобы приехали, пожалуйста, тихонько-тихонько, мы как бы не будем вас торопить, приезжайте.
1: Да, и на Урале можно.
2: Из Беларуси.
1: Спасибо и до встречи.
0: Спасибо большое, Александр.
1: До свидания.
0: До свидания.
3: Моторадио. Жизнь в движении.

Здравствуйте. Вы слушаете Моторадио, в студии Александра Ромашова. И в эфире программа «Суперзвук 80-х», которую сегодня открыл «Black Wonderful Life», мировой хит 85-го года. Ну, я уже вам рассказывала ранее, что Black — это вокалист, который принял себе как второе имя Колин Верн Комб, название группы, потому что изначально Black — это была группа. Ну, в общем-то, она и была, и осталась группой. С 80-го года она существовала. До некоторого времени выпустила целый ряд альбомов, но вот эта песня, конечно, запомнилась многим и действительно стала мировым хитом. А я вот думаю, интересно, вот а как так получается, что рождается много песен, а не все они становятся мировыми хитами, может быть, даже очень хорошие, но как-то прошли незамеченными. Ну, и к тому же так получается, что даже в позднем Советском Союзе, в конце 80-х, знали Black, знали эту песню, слышали, любили ее, она звучала на дискотеках и так далее. Как вот такие вещи случаются, как песни становятся хитами, не знаю. Ну и как-то действительно они запоминаются и остаются в памяти людской надолго. Ну, а некоторые как-то так раз вроде как бы появились и исчезли. Некоторые из них потом, правда, возникают в таких ретро-программах, как наша с вами, ну, а некоторые забываются намертво. Ну, а мы постараемся все-таки не забывать, а вспоминать, что хорошего было в 80-х, в этом и миссия программы. Сегодня лучшие из предыдущих выпусков. И продолжит сегодняшнюю программу «Laid Back», датский электронный дуэт, песня 83-го года. Не мировой хит, а называют его летний хит 83-го года, знаменитая песня «Sunshine Reggae».

А далее в программе «Суперзвук 80-х» «Калимба де Луна», хит европейский 82-го года, написал эту песню Тони Эспозито, он же ее выпустил, она стала хитом, и сразу же ее выпустила немецкая группа Boney M. Обе версии очень похожи. Версию Boney M мы слушали в предыдущих выпусках, а сегодня Тони Эспозито «Калимба де Луна».

Гениальная песня, хит 80-го года, 81-го даже, в том числе и советский хит «Дискотек», который потряс воображение очень многих из нас. И группа эта была очень прогрессивна для своего времени. Она существует, кстати, и по сей день. Правда, уже совершенно в другом составе, но старый репертуар не забыт ими. Как и многими другими поклонниками, как и вообще вот вся эта музыка, почему-то интерес именно к музыке 80-х годов возвращается снова и снова. И вот сейчас есть даже определенные мировые исследования на эту тему о том, что музыка это действительно продолжает будоражить нашу с вами фантазию и давать повод для радости и по сей день. То есть, может быть, это связано с тем, что не стало таких творцов, которые писали все это в 80-е годы. Или с чем-то с другим, может быть, и жизнь стала тяжелой, или, может быть, хорошее растворяется среди плохого в всеобщем засилии, не пойми чего, потому что, ну, музыки действительно стало очень много, и, может быть, даже, ну, не 90, но 80% из нее музыкой можно назвать с большой натяжкой. Secret Service в программе «Суперзвук 80-х», а сегодняшний выпуск продолжает Ким Уайлд, и это четвертый хит певицы Камбоджа, песня 81-й год в программе «Суперзвук 80-х».

песня «Амадеус», которая была написана к празднованию юбилея Моцарта в 85 году, наверное, 230 лет праздновалось со дня рождения Моцарта, «Рок ми Амадеус». И предложили эту песню исполнить Фалько, что он и сделал. Песня, разумеется, стала прекрасным танцевальным хитом. Далее в программе я уже рассказывала про этот дуэт чудесный. Да вы сами наверняка очень много что можете мне рассказать про них. Бенни Андерсон и Бьорн Ульвиус. Музыканты, мужская половина группы Абба, которые после Аббы продолжали сочинять музыку. И в том числе мюзиклы, среди которых мюзикл «Чесс», «Шахматы», в котором есть замечательная мелодия под названием «One Night in Bangkok», которая стала хитом в 85 году в разных странах мира. На вокале здесь Андерс Гленмарк, шведский певец группы «Гемини», о которой я тоже вам когда-то уже рассказывала. И что касается текста, то его начитывает здесь Мюррей Хэт, английский актер и певец. Итак, Мюррей Хэт в программе «Суперзвук 80-х».

«One Night in Bangkok». Расширенная версия этой песни прозвучала в программе «Суперзвук» 80-х. Далее «Duran Duran», 81-й год, их дебютный сингл «Planet Earth».

Крис де Бургхайм, Emotion, 81 год, в программе «Суперзвука 80-х». На сегодня, пожалуй, закончим, но закончим очень длинным музыкальным номером. Как раз до конца этого часа нам хватит этой музыки волшебной. Волшебной музыки звезд 45-ок, о которых я вам подробнее рассказывала в предыдущих выпусках, но, может быть, даже когда-нибудь сделаю отдельный выпуск, посвященный их чудесным творениям. Просто кудесники звука, нидерландцы, голландцы, которые имеют богатую, имели тогда богатую музыкальную жизнь и до этого проекта, и вот такую вот прекрасную вещь, как «Звезды 45-ок», они придумали. И в том же 81-м году их попурри на тему «Битлз» стали хитами, конечно же. Вокальные партии, кстати говоря, здесь записали не Пол Маккартни, не Джон Леннон, не Джордж Харрисон, не Ринго Старр, а Басом Муис из голландской группы «Смайл». Партии Пола Маккартни и Джорджа Харрисона исполнял также музыкант Ханс Вермюлен, Оки Хьюзден из группы «Рейнбоу Трейн», ну и так далее. В общем, была очень такая сильная группа музыкантов, приглашена для записи этого проекта. Ну, оно того стоило. «Звезды 45-ок», всего доброго и до встречи в эфире.

0: Добрый день. Вы слушаете Моторадио. У микрофона Александра Ромашова. Сегодня у нас интересные гости, мотопутешественники, которые, ну, наверное, только вот только вернулись и, может быть, даже что-то замышляют уже на следующие какие-то планы имеют, близко идущие. Ну, впрочем, обо всем об этом сами они нам расскажут сегодня. Я представляю наших гостей. Это Надежда и Сами Сахрауи. Мотосемья. Они у нас когда-то уже бывали в эфире. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Александра.
0: Рада вас видеть. Прекрасно
1: взаимно
0: выглядите. Иногда смотрю, что вы проезжаете. Ну, не знаю, правда, насколько это реалистично. Может быть, просто с некоторым задержкой пост выходит о том, что вы где-то побывали. Но, тем не менее, ценность поездки от этого нисколько не теряется. И давайте поговорим, наверное, сегодня о сезоне 2026, который, не знаю, как вот в тех местах, где вы были, но в Петербурге сезон-то так себе по погоде в этом году. Что скажете?
1: Да, ну, погода...
2: Ну, я бы не сказала, в принципе, что погода, в принципе, более-менее нормальная.
1: Мы же путешественники, мы не сильно ориентируемся на погоду. Главное, плюсовая температура, а дальше, ну, в дороге все.
0: То есть только ноль и минус – это то, что может вас задержать?
1: Ну, вообще, да, ну, ноль... ниже 8, наверное, градусов не менее комфортно ехать, а так все, что выше, невозможно ехать куда-то и не попасть в дождь. Там.
0: Хорошо, а дождь, боковой ветер, град, гроза?
1: Ну, да, это неотъемлемая часть путешествия. Это, ну, если уж собрался ехать, так едешь.
0: Ну, вы мужчина, вы, как говорится, должны по природе по своей терпеть, а Надежда мучается, наверное.
2: Нет, абсолютно спокойно.
0: Достаю зонтик, да?
2: Нет, я могу сказать, даже когда по Питеру мы идем, и дождик, мне дождик нравится. Я не люблю промокать, но дождик я люблю. Вот, поэтому в дороге он меня не смущает. Да, мы просто немножко снижаем скорость, и все.
1: Ну, и Надя, мотобратан все-таки.
0: И надеваете дождевики.
1: Да?
2: Да.
0: Все как положено. И продолжаете ехать, не стоите, не пережидаете.
1: Не, в этот раз, кстати, мы стояли. Хороший ливень был. В 124 километров от Череповца. Ну, мы на остановке встали, покушали, достали еды, разогрели, поели.
0: Ага.
1: Вот. Ну, чтобы время зря не терять, значит. Значит, остановка на обед будет короче. Угу. То есть, ну, все равно все рассчитываешь.
0: А вы, кстати, расчеты делаете до выезда из дома?
1: Нет.
0: Или потом? Или каждый день?
1: Каждый день по-своему,
0: только, да?
1: Да. Вот есть понимание, куда хотим доехать и куда готовы доехать, если дорога будет легче обычной. Да, вот иногда бывает так сел и просто и фигачишь, уже там... Мы так обратно ехали, должны были в Сыктывкар, вот сейчас, ну, в этом путешествии, когда с Воркуты возвращались, мы из Ухты хотели в Сыктывкар приехать, а что-то рано так, ну, хорошо дорога шла, что мы рано, в обед уже в Сыктывкаре, решили по объездной объехать до Котласа и сделали ошибку, потому что не заправились в Сыктывкаре и обсохли, не доезжая до Котласа. Ну, была канистра с собой, с топливом.
2: Да, без канистры сейчас никуда.
0: Да, в наше время.
1: Да,
0: кстати,
1: в наше время.
0: Как вообще приходилось ли сталкиваться с трудностями, очередями в дороге в этом году?
2: Вот. Ну вот в этом году мы поехали в Республику Коми. По пути туда у нас никаких проблем не было. То есть канистра 20 литров просто ехала сзади на моем мотоцикле. А обратно, вот, да, мы просто не заехали в Сыктывкар. Мы подумали, что ну мы же ехали сюда, и было все нормально.
1: Ну этой же дорогой ехали,
2: да.
1: Этой же дорогой возвращаемся. Нормально заправимся.
2: И все, и бензин закончился.
1: Ну, первая ошибка была наша в Сыктывкаре, да, то, что не заправились.
2: То, что не заехали, да.
1: А потом два раза приходилось пользоваться канистрой, потому что, да, кризис топливный.
2: Да, 95-го не было нигде.
1: А, один раз мы его дорого заправляли, в тотьме дорого заправляли.
2: На частной заправке, да, пришлось заправиться, потому что мы бы не уехали. Поэтому...
0: Ну да, в общем-то, ко всем трудностям и прелестям нашего климата и особенностям дорог еще добавляется и такая проблема, которая, конечно, поднимает вас в моих глазах, как таких путешественников-мучеников таких своеобразных. Давайте все-таки вот конкретно поговорим про этот сезон, что у вас было, как это можно назвать одним словом, поездка куда?
1: За полярный круг. хотели на север, вот решили, выбрали Коми, мы думали поехать, помоги мне, на Кольский полуостров.
2: Но мы там уже были и решили, что...
0: Туда все ездят.
2: Да, и решили, что в республике Коми мы ни разу не были, решили поехать туда. Изначально мы планировали доехать до Воркуты, но мы что-то не... Потом посмотрели, что дороги-то там нет.
0: Вот. До Воркуты.
2: Да, до Воркуты, то есть от Печоры до Воркуты дороги просто нет.
1: Там около 200 километров по шпалам, по железной дороге пришлось бы ехать.
0: Да, у меня, кстати, был один мотоциклист знакомый, у нас такой Сергей Келлер, который тоже по тем краям путешествовал, но он вообще не ищет легких дорог, и он всегда там едет, он по шпалам может ехать, и вот что-то он как раз тоже про Воркуту такое страшное
2: но,
0: рассказывал.
2: Так как у нас очень тяжелые мотоциклы, мы не поехали. Но вообще,
0: по шпалам.
2: Да, цель у нас есть такая, что купить поменьше мотоциклы и все-таки проехать по тем краям. Несмотря на болото, а то, там, что там нет дороги.
1: Там ни один мотоциклист еще не проезжал. Вот с ребятами обсуждали в Ухте как раз. Они говорят, нет, никто еще не проехал с нашей стороны, то есть с левой стороны Уральских гор. От Печоры до Воркуты не было таких отчаянных. Были отчаянные, которые пытались, но не доехали, возвращались. Вот, так что есть такой гештальт, который хотим все-таки закрыть. Надеюсь, что это был, что мы будем первыми.
0: А с другой стороны, Уральских гор проезжают, да?
1: Плохая дорога, плохая
2: тоже
1: дорога,
2: плохая.
1: Но можно.
0: Круг делать какой-то. Если
1: вот, в идеале, да, в идеале вокруг Уральских гор сделать кружок.
2: Но это сложно и на легких мотоциклах. И опять же, там бензина нет. То есть от Печоры до Воркуты 600 километров. И бензина нет.
1: То есть как его тащить
0: просто
1: с собой?
0: Просто его нет или заправок нет?
2: Заправок нет.
0: Вообще.
2: Да, и вот... То есть,
1: ну, если дороги нет, логично.
0: А
1: да,
0: машина что-то туда ездит как-то?
2: Там зимник. По зимнику вроде как ездят.
1: Зимой.
2: Да, зимой.
1: Зимой по зимнику ездят.
0: Слушай, я вот никогда не знала, что до Воркуты такие проблемы добраться.
1: А с другой стороны, со стороны Екатеринбурга, Салехарда, вот если ехать по правой стороне Уральских гор, по восточной части, там плохая дорога, но она все-таки дорога. Она все-таки есть. Потому что магазины все-таки там есть, то есть как-то доставляют, помимо железнодорожного транспорта. Вот. А так, Воркута, на самом деле, это самый быстро вымирающий город России. Мы по своей профессии занимаемся недвижимостью, и нам интересно было. Вон там, вот, если на окраине, стоимость квартиры нас удивила, 70-79 тысяч рублей.
2: Вот, потому что...
0: Я у вас видела фотографии, где там вообще такие нежилые дома уже.
2: Да, вокруг Воркуты 12 поселков, и практически все они уже, ну как вот, ну, переселены.
1: Да, их то организованно есть... переселяли.
2: Ага. Да, то есть они не рабочие, там люди не живут, их всех в Воркуту.
1: Ну, Воркута и начиналась с этих поселков.
0: Шахтерство закончилось,
2: да,
0: наверное,
2: да,
0: и
2: да.
0: Добыча.
2: То есть там было
1: 12
2: шахт, осталось 4.
0: Ну а что там делать, в принципе, нормальному человеку в таком климате и в таком вообще?
1: Слушайте, климат на самом деле, мы тоже думали, все, сейчас на север, там термобелье взяли. Нифига это все не понадобилось. В Котласе мы вообще сгорели, пока палатку...
0: Котласе континентальный климат.
2: Да,
1: да. Ну как одна широта с Петрозаводском, ну там вообще такое солнце было. То есть мы разбирали палатку, когда собирались утром. Мы 3 минуты палаткой занимаемся, 5 минут стоим, остываем в тени под деревом, потому что обжигало, жутко обжигало.
2: Да, но мы, в принципе, сначала, то есть у нас самое большое впечатление вызвало в нашей поездке, это город Ухта. Мы там столкнулись с мотосообществом. С таким...
1: Встретились,
2: да, с мотосообществом. С которым мы с таким отношением не сталкивались нигде. То есть ребята настолько дружные, настолько приветливые.
0: А как вы их нашли?
2: Просто
1: мотокарта. Позвонили Саше. Просто помогу, чем смогу. Мы позвонили, просто спросить состояние дороги между Ухтой
2: и
1: Печорой.
2: Да.
1: Он говорит, а вы кто? Мы ему рассказали, что мотопутешественники, семья с Питера, вот приехали на мотиках. Человек на работе был. Говорит, 10 минут буду. Через 10 минут приезжает, познакомились, как будто бы знали друг друга, не знаю, все годы, как будто друзья детства. Значит, он рассказал нам по себе. А, и ливень такой жуткий пошел, мы у него спрятались в машине, переждали. Вот, на этом попрощались там на часик, на два. Мы хотели перекусить. Выходим, подъезжает другой парень на галде. Да, на галде.
2: На галде, да.
1: Вот, Дима блестящий. Сразу разворачивается, подходит к нам, что, куда, как. Тут же ему Саша звонит, говорит, сопроводи ребят там по области. Мы с Димой покатались по поселкам рядышком, там мы съездили на шахту Лукойла, которая добывает нефть в Ухте. Они монополисты там. И все, и мы там 2 дня просто были в руках наших братьев-байкеров, которые нас не отпускали.
2: Да,
1: просто
2: то есть они настолько все показали, если бы мы им не позвонили, мы бы не узнали, что Ухта – это такой красивый город, сколько там достопримечательностей.
0: А что там?
2: Там есть пещеры, там есть красивые скалы, то есть мы бы этого ничего не увидели.
1: Природу, да, нас покатали, да. Показали. Понятно, в городе там 2 набережные, по сути, газовиков и
2: нефтяников. А самое интересное на самом деле, что мы там, ребята сводили нас на место, где из-под земли бьет нефть. И мы самостоятельно добыли нефть. И вам привезли в качестве сувенира. Это мы лично ее добывали и копали. И вам ваш музей немножко
0: спасибо,
2: нефти.
0: Спасибо. Ее, кстати, можно обмазаться и
2: наверное.
0: Омолодиться.
2: Ну, может быть.
1: Мы, да, таких рецептов не знаем, но...
0: Ну, я так подумала, фантазирую. Кстати, насколько я помню, в Коми есть мотоклуб, известный «Зыряне».
1: Да.
0: Это не фестиваль «Зырянская тропа», это не эта компания.
2: Нет, не это, это в Сыктывкаре они были, но мы проехали...
1: «Зыряне», да, в Сыктывкаре.
2: Да, мы проехали, не заехали к ним, потому что у нас по времени не получалось. Ну вот, в следующий раз заедем обязательно.
0: Ага. Давайте сделаем небольшую музыкальную паузу. Я напомню, что у нас сегодня в гостях мотопутешественники, мотопара Надежда и Сами Сахарауи.
1: Да.
0: Правильно произношу?
2: Да.
1: Все правильно. Мотофэмили СНС.
0: Как?
1: Мотофэмили СНС.
0: А почему СНС?
1: Сами Надя Сахарауи.
2: Это наши инициалы, да. СНС.
0: Да, кстати, да. Продолжим через пару минут.

0: продолжаем наш разговор. Сегодня у нас в гостях мотосемья, мотопара СНС, да, то есть Сахрауи, Надя и Сами. И рассказывают они сегодня о своем путешествии. Вот не чтобы поехать куда-то в жаркие страны или, ну, или хотя бы в какой-то комфортный туризм. Нет, они поехали кормить комаров, гадов и прочего. Так, встречались, да?
1: Мы не то что встречались, они нас ели. И ели очень хорошо. Причем местные говорят...
0: Через экипировку?
1: Ну нет, когда там вот лицо, там, когда ходили куда-то там в лес, то есть они реально на нас вот просто нападали, а местные говорят, да вы что, какие комары, они уже все улетели, говорит, это если бы месяц назад приехали, то было бы да.
2: А не, сейчас... там да, там жестко, когда нашествие вот комаров, угу. Там жестко, конечно, такого нашествия, слава богу, не было, но мы пострадали.
1: Нас покусали,
2: там,
1: да.
2: Да, у Нади аллергия была, да.
0: То есть вы не ожидали такого? Повезение, отношение к туристам.
2: Мы заранее позаботились, как называются эти пшикалки?
1: Ну, спрей, да. Но мне кажется, эти спреи все на 2 минуты, и они заново опять на тебя налетают. На обочине встаешь, нам это просто там попить водички, и они такие на тебя.
0: Вот, ну. Но мне зрелище подсказывает другую ситуацию, когда в туалет ходишь вот так на дикой
1: природе. Мы не стали этого эфире говорить?
0: Да,
1: да. И такое бывает.
0: Да. Помимо комаров, что там из живности еще вам встречалось?
2: Мы не видели, но в Оркуте, мы когда спрашивали про медведей,
0: да.
2: Узнали, что к ним приходил белый медведь.
0: Белый?
2: Да.
1: Да, вот. То есть мы не видели, но нам рассказали, что приходил, да.
0: Приходил как в гости? Так.
1: Ну, где-то там вот у них в округе ходил белый медведь в Оркуте.
2: Ну, в Оркуте же она в 200 километрах от океана. Это как море называется?
1: Я забыла.
0: Баренцево.
2: Угу. Не Баренцево, а Найс. Ну, по сути, это все океан, да, вот это Северный Ледовит. Поэтому ему там, в принципе, эти 200 километров небольшое расстояние-то прогуляться.
1: Да, да, да.
2: Вот. Они не часто, но вот люди видели, к ним заходил в гости. И дома достаточно интересные. Все на ножках стоят, чтобы там... А внизу теплотрассы горят.
0: На курьих ножках.
1: На курьих ножках, да.
0: Это частные дома, которые...
2: Не-не-не.
1: Обыкновенные.
2: Многоэтажки.
1: Многоэтажки, да, на домах, потому что их же, когда снег, очень много засыпает, и поэтому они... И мерзнет земля, и поэтому они поднимают дома, строят.
2: Да, и теплотрассы прямо заходят вот на первый этаж, так назовем, да, под дом, и от нее обогревается дом.
0: Угу. И не замерзает.
2: Мы летом были, слава богу. Да. Вот, ну, как бы, ну, продумано. Это еще с советскими инженерами все продумано. Угу. То есть...
0: Чем что-нибудь хорошее, вот помимо заброшенных шахтерских поселков, интересно еще это местность.
2: Да,
0: да.
2: Природой северной, тайгой. Как бы, а так, в принципе...
1: Вообще люди. Люди реально там, живут. Они немножко другие. Они такие все добрые, такие все хорошие. Как бы вот это запомнилось на все 100. Вот, дороги. А, давай про область, про эту, с камерами расскажем.
2: А, это в дороге было, Вологодская область.
1: Да.
2: Да, у нас такое ощущение, что Вологодская область... Мы просто ехали туда и обратно через Вологодскую область. Не знаю, почему ты сейчас перескочила с Воркуты на нее.
1: Ну, вот,
2: да, там такое ощущение, что кто-то пожертвовал миллион камер на дороге вот этих вот со штрафами, с контроля скорости. Просто там, как мартышки и очки, на каждом столбе эта камера. Так что, кто будет ехать, имейте в виду, скорость нельзя
0: повышать. Вологодская область, да?
1: Да, она вся в камерах.
0: Вы получили много писем счастья?
1: Да.
2: Да, там можно было экшн-камеру отключать. Я думаю, администрация сама бы сняла фильм, как мы едем. Потому что там они настроены еще так хитро, что вот едешь нормально, там сколько ограничений, 90. Потом перед камерой сразу 40. Причем трасса, ничего там, ни поселка, ничего, просто трасса. Вот. Щелкнул тебя на 40, да, и поехал дальше 90.
0: Вот. Такие вот веселые края
1: это,
0: у нас есть.
1: Ну да, это вот минус из поездки.
2: Ну да, Вологодская это самая область крайности России. То есть, ну если говорить, мы же в 24-м проехали всю страну, а сейчас ездим именно в те места, куда не заехали. Вот, ага. В том году.
0: Наметили. А как вообще? То есть вы выехали из Санкт-Петербурга и поехали куда первым делом?
1: Первая остановка — Татьма.
2: Да, Татьма, это Вологодская область. Прикольный город, очень много церквей.
0: То есть это за один день?
2: Ну, это 888 километров, 800 метров, да. Вот. У нас 4 восьмерки было в тот день на этом пробега. Вот, в Татьме. Вот. А из Татьмы уже в Котлас. В Котласе как раз с палаткой удалось встать. Единственный раз за всю поездку. А из Котласа в Сыктывкар. Там пробеги небольшие, 300-350 километров. Из Сыктывкара, я уже заговариваюсь, в Ухту. Угу. Вот, в Ухте познакомились с ребятами, угу, которые просто нас не дали ничего сделать самостоятельно, полностью, вот, именно в хорошем смысле, в хорошем смысле слова гостеприимства. Вот они, ну, просто вот, говорят, это не ваша головная боль, сейчас все расскажем, все покажем, вы приехали, кайфуйте. Ну, вот, оттуда мы уехали, когда узнали, что не проехать, уехали на поезде в Оркуту, обратно возвращаемся.
0: А, на поезде все-таки пришлось.
1: На поезд, да.
0: А мотоцикли где там кинули? Где-то
2: встретили там парня вот среди компании, который является нашим и подписчиком, теперь уже и другом. Говорит, вообще ни о чем не думайте, ставьте меня в гараже. Мы заехали к нему в гараж, поставили. За нами приехал Дима. У него псевдоним «Моряк», и должность, он реально моряк, как бы, работает, уезжает там по 3 месяца каждый раз вот командировки. Приехал за нами, сели в машину, поехали гулять по области, по региону. Потом нас закинули на ЖД-станцию, мы уехали. Быстренько, там, 16 часов в одну сторону, 16 часов туда, одну ночь провели в Оркуте и обратно. Едем обратно, нам звонят, Дима пишет, моряк, говорит, у меня трешка, вообще не думайте ничего снимать, заселяйтесь у меня. Второй Дима...
0: Это где?
2: Это в Ухте.
1: Вот.
2: Второй Дима, вот, блестящий, который встретили мы его в первый день, он вообще, что, определились, где остановится? Мы говорим, да нет, сейчас приедем, будем решать. Ну, мы обычно как, там, за час, за два на Авито заходим, там, да, или в Яндексе, быстренько проверили, посмотрели, забронировали. То есть заранее не бронируем. Он говорит, не надо ничего бронировать ни в коем случае, я живу на даче. Встречает нас, сует нам ключи от своей двушки, говорит, сколько хотите, живите, вот, восстанавливайтесь. Потом будете уезжать, ключи завезите мне на дачу. Так и получилось. Мы не наглели, мы на одну ночь остановились, но перевели дух перед дорогой. У Димы там вообще отвальную сделал, он такой праздник организовал, конечно, красавчик. Вот, так что мы в восторге от ребят.
1: Также мы участвовали, значит, мы приехали с Воркуты в Ухту, заселились к Диме, и там был сбор, сбор мотоциклистов, поздравляли маленького мальчика, ему, по-моему, 5 или 6 лет. День рождения было, и собирали мотоциклистов, и мы тоже поучаствовали в поздравлении, просто чтобы было много мотоциклистов, приехать с шариками, вот, поздравить ребенка. То есть
2: ну, крутой праздник, я такой маленький байбайкер, вот, кайфанул парнишка.
1: Да, он сам байбайкер, у него маленький-маленький мотоцикл, он там погонял, тоже показал, но было очень красиво и эффектно, и мы были счастливы принять в этом участие.
2: Да.
0: Вот вы сказали, что вы как-то особенно не зацикливаетесь на бронировании места ночлега, и палатка в то же время у вас,
1: да,
0: с собой есть. Часто ли приходилось ее разворачивать? Вы как-то вообще планируете все-таки в приличном месте останавливаться? Или когда получается? В
2: когда
0: каких случаях
2: как?
0: Палатку разворачивать приходится?
2: Вот на обратном пути Надя только что замерзла. Вот мы подъезжали тоже к Котласу. Была мысль, там сильно стемнело, там как раз у нас проблемы были, там батарейка включила, она десела, бензин закончился, нужно было заправлять. И хорошо, батарейку нашли на заправке, потому что дистанционный этот запуск, не дистанционный, а без ключа, запуск без ключа на мотоцикле. Он перестал заводиться, пока разобрали, что дело в батарейке. Вот, а все быстро там темнело, думали остановиться с палаткой. Ну, потом Надя замерзла, нашли квартиру. Вот, да нет, если просто, ну, это от настроения. Если дорога сильно вымотала, хочется уже быстрее в душ.
1: Да, помыться.
2: Вот, да, это одно дело. А иногда бывает, едешь, и как-то вот и силы
1: тепло,
2: есть.
1: Красивые, да, места, хочется остановиться с палаткой, останавливаемся с палаткой. То есть, ну...
2: Вот так и было у нас. Вот мы один раз останавливались в этой поездке. Так и было. Просто заехали в Котлас. Нашли место такое красивое, потому что в центре города. Uh-huh. Вот там у них, ну, не совсем
1: река,
2: центр, рядышком.
1: Река Северная Двина.
2: Да. На берегу реки, сзади лес такой. Ну, прям очень красивое место. Надя осталась палатку разбирать. Я быстренько на мотоцикл за мясом, за шашлыком, за всем остальным. Разбили лагерь, кайфовали.
0: То есть такой лагерь, не лишенный бытовых как бы удобств. Там и магазины рядом все-таки.
2: Ну, ну да, потому что он в городе. И хорошо, нам повезло, потому что там оводы, да, по-моему, называются.
0: Господи, тут, да, летают. Да, да, да.
2: И они в лесу и за городом.
1: Да.
2: А мы как раз то, что благодаря тому, что в городе встали, мы избежали этих проблем с мошкарой. Развели хороший такой добротный костер, который все хотят.
1: А там не то, чтобы в городе, то есть мы домов не видели, то есть лесополоса такая небольшая, река Северная Двина, и, ну, там местные купаются, кто-то тоже с палаткой вроде там стоял, то есть, ну, место очень хорошее.
2: И это все в городе, причем, это не за город. Удачно получилось. Мы тоже мы не собирались с палаткой вставать, просто место такое, которое, ну, сам Бог велел.
0: А кто-нибудь в палатку еще заглядывал вам, кроме оводов предполагаемых?
2: Слава богу, нет. Хотя мы вчера читали, в этом году в Горном Алтае медведь вытащил девушку 29 лет из палатки и съел. Ну, а парень ее не смог. Ребята с Новосибирска путешествовали. Где? В Актыбаше, по-моему, да? Рядышком с Актыбашем.
1: Да,
2: ну,
1: вроде.
2: Да, ну, слава богу, мы с такими не встречались.
1: С медведями не сталкивались, да.
2: Вот. Ну, вчера буквально статья была, что вот приехали вместе, возвращается парень один. Ну, вот, не смог отбить.
0: Ужас.
2: Такое, то есть, ну, такое бывает. У нас на этот случай, как бы, да, у нас антизверь-баллончик, травматическое оружие, две штуки. И что? А, идут кабалельщика, чтобы громко дудеть.
0: Если все, не поможет остальное.
2: Да.
1: Ну да, да.
0: Да. Нет, ну, надеюсь, что вам никогда это не пригодится. А если и пригодится, то поможет, по крайней
2: да.
0: мере. Такие народные способы, мне кажется. Давайте сделаем еще одну небольшую музыкальную паузу в нашем эфире.

0: продолжаем наш разговор. Сегодня у нас в гостях Надежда, сами Сахарови, путешественники, мотопутешественники. Вот вы говорили про свою поездку. Такие вот, в общем-то, наверное, непопулярные места вы выбрали в этом году, да? Но чем-то они запали вам в душу в прошедших поездках, и вы объехали их мимо тогда, а теперь вот решили поподробнее, да?
1: У нас, да, каждый год, как бы, мы изначально думали, как, проедем всю Россию, закроем все, достаем загранники и выезжаем дальше, да, то есть как бы за пределы страны. Но, блин, у нас самая красивая страна на свете. Мы проехали и поняли, что не хотим.
0: А докуда вы доезжали?
1: Мы же на Камчатку, вот когда до Камчатки, то есть мы Горный Алтай, Байкал, то есть Дальний Восток,
2: весь Кавказ.
1: Да, весь Кавказ. Понятно, наш север, да, это Териберка, Мурманск. Мы полностью все, ну, куда можно проехать, проехали. Осталось вот в том году у нас новые территории, плюс Кавказ был.
0: В прошлом году.
1: В прошлом, да. Ну, понятно, с Крымом. Вот, города Поволжья поднимались вдоль Волги. Да. В этом году думали еще в Архангельск заскочить. Ну, время не позволило, пришлось объехать. Потому что Котлас – это Архангельская область все-таки. А в саму столицу не попали. А еще там же этот Северодвинск, по-моему, да, город за Архангельском. Да. Вот хотели туда. Ну, будет повод еще собрать
0: кофе. На родину Ломоносову.
1: Да.
2: Но мы не были только в Магадане.
1: Сахалин.
2: Были.
1: Ну, Якутск нет.
2: Не были.
1: Дальше
2: вот
1: не
2: только.
1: Были. И в Хакасии не были.
2: Да.
1: Вот, осталось эти вот регионы зацепить. Ну, посмотрим в следующем году.
0: У вас дома есть карта какая-то,
2: да,
0: где вы ставите отметки, да?
1: Да.
0: Зарисовываете.
1: Она, да, она у нас деревянная. Вот, на кухне висит, там сердечками закрываем каждое. Кстати, мы с этой поездки еще
2: не закрыли.
1: Да, не закрыли. Вот.
0: Слушайте, вот такой вопрос, я слышу его в последнее время особенно все чаще, но не то что вопрос, а как бы тему поднимают многие мотопутешественники о том, что все-таки это дорогое удовольствие путешествовать даже по нашей стране. Это так?
1: Ну, в этом году, вот последняя поездка, это Баумштур был. Мы со студенчества, мы с Надей уже 20-й год вместе, и со студенчества вот мы с таким кайфом пакеты открыли. Потому что мы договорились, что это реально будет Баумштур. Поэтому и палатку взяли, да, и специально выбирали ночлег, как бы, ну, раньше как, несмотря на цену, там, берешь, там, ну, по состоянию квартиры выбираешь,
2: да.
1: А здесь нет, здесь
0: эконом
1: выбирали,
0: вариант,
1: да.
0: Да.
1: Вот у нас был уговор, да, смотрим, там, 1900, о, давай рассмотрим. А, вот что еще. Это потому что экономили настолько, что в Воркуте мы офигели, там, в санузлах отсутствует раковина.
2: Да.
0: Так.
1: Просто есть ванная корыта,
2: такая, да.
1: Да, сам унитаз, стиральная машина здоровая, которая занимает пол площади помещения, которая как будто ее бы забросили вот так в центр,
0: это,
1: поставили.
0: Это квартира или что?
1: Квартира. Да? В квартирах. И демонтирована раковина. Потому что или стиралка, или раковина. Да? Как будто, я не знаю, может там нет этих стиралок, на которые, вот, знаете, вот стиралка сверху раковина вот там ставится. Ну, не знаю, есть узкие стиралки, которые не мешают. Но почему-то, вот мы смотрели, потом фотографии, очень много квартир, с местными разговаривали. Они говорят, да.
2: В Ухте тоже такие квартиры.
1: А, вот, в Ухте тоже, да.
0: Ну, это хрущевский вариант, один из вариантов такой у них же. Как...
2: Ну, у нас в хрущевках ставят как-то, а вот они почему-то не могут.
1: А мы с тобой поставить. Жили в хрущевке, у нас была узкая стиральная машина.
2: Да, стояла.
1: И стояла раковина, как бы, ну, просто, ну, как-то сначала на фотографии мы на это не обращали внимания, а потом, конечно, удивление.
0: А я подумала, что, может быть, это такой вот, как бы, дань тому, что люди все-таки надеются, что они там не навсегда, временности, не хотят так вот обустраиваться.
1: Кстати, хорошая такая гипотеза, может быть, да, может и так.
0: Поэтому зачем тут разворачивать так быт?
1: Не, ну, зато, ну, ремонты хорошие при этом. Да, то есть, как бы, это не какие-то задрипанные, да, то есть, ну, приличные. Как бы, может быть, не супер ремонт свежий, да, но повидавшие годы, но при этом, ну, нормально, достойно.
0: Вот.
1: не знаю, мне кажется, проще сейчас эти озоны, Wildberries, эти маркетплейсы на каждом углу, и все функционирует, работает. Эти магниты, пятерочки, магазины тоже, ну, работают, да. Алкогольные магазины, там, эти Бристоли всякие, КБ, тоже, то есть, как бы, ну, я не думаю, что проблема какая-то заказать узкую стиральную машину. Ну, видимо, об этом никто не заморачивался, ну, вот как-то так.
2: Ну и в итоге мы 13 дней путешествовали, и нам эта поездка вышла, как я считаю, довольно-таки бюджетная.
1: Да.
2: Вот в этом году, да, очень бюджетная. И мы попробовали, мы не просто так попробовали, нам просто на самом деле подписчики писали, что за такие деньги можно, может каждый путешествовать. И мы решили попробовать.
1: Ну, это, да, это и вызвало, да, вот. Да.
0: А если не секрет, вы сумму можете назвать или нет?
1: Мы ее не подбивали, но я думаю, что-то где-то в районе 110-130 тысяч.
0: На двоих 2 недели.
2: На двоих 2 недели и 2 мотоцикла. То есть это
1: которые живут по 7 литров каждый.
2: То есть бензин – это самая большая статья расхода.
1: Да. Тем более в наше время, во время дефицита, и где и с ценниками этих частных заправок.
0: Ну,
1: где...
0: вы могли бы продать нефть, которая била весь.
1: А, да, мы ехали, шутили, да, что можно это, самогонный аппарат купить, еще гнать бензин из этой нефти. Но нефть, ухтинская нефть, она же не бензин с нее делают, а больше пластик. Uh-huh. Насколько мы знаем, мы не специалисты, вот, поэтому она вязкая, это считается самая вязкая нефть в мире. Она в 16 раз, да, мы читали?
2: Вязкость в 16 тысяч раз, может быть.
1: А, тысяч раз.
2: Тысяч раз.
1: 16 тысяч раз более вязкая, поэтому ее даже добывают вахтенным методом, а не насосами, не скважинами.
0: Черпают ложкой.
1: Да, а мы так и собирали. Там мы в лесу, когда мы купили 3 баночки вот таких же с красной крышкой для анализов. И там просили, чтобы ложечка была. Нас смотрела девушка с такими глазами. Причем мы втроем зашли, я, Надя и Диман. Нам 3 баночки, 3 ложечки обязательно. Вот, потом я их снимал, когда они собирали.
2: Вот. Да, мы прям в земле вот ковыряли, ее накладывали.
1: Вот выдавливают ее из земли, прям. Причем трава растет.
0: Густая, как крем, наверное, да?
2: Да, вот. Да, да.
1: Как гудрон. И пахнет она на запах, как гудрон.
2: И причем нас съели комары тогда, и мне тогда было все равно. Было такое счастье вот поковырять эту нефть. Вот,
1: Надя мечтала, очень хотела, да. И спасибо Диме, что свозил. Потому что квест еще тот найти было. Да, там мы у ребят спрашивали, не звонили девчонкам, ученым, геологам, которые знают, где видели последний раз. Мы там не с первого раза нашли. То есть это не то, что там зашел в лес, и вместо грибов у тебя нефть вот, прет из земли. Не, ну вот спасибо, да, что за терпение.
2: В Ухте, кстати, вот так вот нефть выдавливают, а в Воркуте уголь так из-под земли выдавливает. Прямо есть вот обрывы, мы видели, и прям уголь торчит.
0: Вот она, богатая Россия. Да, да, да, все само добывается.
2: То есть можно собирать все.
0: Руками голыми буквально. Да, да. Все сокровища.
1: Ну да, это уголь каменный, да.
0: Надежда, как вы пережили, как вы назвали бомж-тур вообще? Все-таки больше неудобств приходилось, наверное, терпеть.
2: Вообще отлично. И мне очень понравилось. Я считаю, что наоборот, в принципе, да, таким образом поездку можно увеличить. Да.
1: Ну да, лишь бы времени хватало.
2: Да, да, то есть никаких. Иногда бывает, что вот мы сейчас снимали там квартиры, скажем, 1700, 1900. Но иногда в других поездках, там в том году, в прошлогоднем, за 4, за 5 мы снимали то же самое. То есть это просто надо посмотреть, поискать и все.
0: Ну, в принципе, да, там же много. Потратить чуть больше времени на изучение вопроса.
1: Да, ну, в принципе, многого-то и не надо. Мы же там не ждем каких-то там...
0: газ, знаю, электричество.
1: Да, газ, да. Душ, да, душ, туалет, ну, да.
2: Постираться и, иногда, да,
1: и кровать. Выспаться в дорогу.
0: А вот всю еду везли с собой, вот эти, как вы сказали, супы там одноразовые?
1: Там покупали. Да, там. У нас были с собой тушенка, там пару баночек, тунец, вот, то, что можно вот быстренько.
2: Крупа,
1: вот.
2: Кускус.
1: Да, слушайте, у нас впервые был такой завтрак, это в Котласе проснулись, на скорую руку, что можно сделать, взяли кускус и тушенка говядина. Блин, так вкусно,
2: да.
1: Что мы даже приехали домой в Питер, я Надю попросил, ехал домой, говорю, повтори нам это. Ну, получилось не совсем так, как на свежем воздухе, но прикольно, заценили. Ну, хотя да. Мы не ели никогда кускус с тушенкой.
0: Ну что ж, планируете уже, или этот сезон еще не заканчиваете, еще какие-то у вас будут?
1: Ну, мы обычно до белых мух летаем, ездим, да. Вот, поэтому трудно сказать, если получится поработать, сейчас вырваться, конечно, есть
2: опять,
1: точки,
2: да,
1: куда хотим съездить, там, не знаю, те же города Поволжья, которые просто засели в сердце, вот от Самары и сюда, вот туда, отсюда в Самару и обратно, вот, через Суздаль.
0: Навигаторы, кстати, везде работают? Интернет?
1: Все. Интернет нет, а GPS, как правило, работает. Mm-hmm. Вот странно, и мы, наверное, не совсем правильно это сейчас обсуждать, но реально странно, как бы, как будто бы дроны летят не по GPS, а именно по интернету. Ну вот, я логики не понимаю, хотя я не специалист. Вот, ну,
0: да,
1: с интернетом беда, с офлайн-картами легче. GPS везде работал, не было проблем.
0: Угу. Еще какие-то трудности вообще приходилось преодолевать? Ну, я понимаю, что это вообще все сплошное преодоление, мне кажется, такая поездка, или нет?
1: Удовольствие. Ты же понимаешь, ты же
0: как готовишься. Это как воспринимаешь, да.
1: Ты понимаешь, что едешь, понимаем, что там у Нади колодки заканчивались. Вот,
2: поменяли колодки.
1: В дороге. В Ухте как раз, по-моему. Да. А так, как бы, ну, тьфу, мотоциклы радуют. Очень, вот самая большая проблема была, то, что они мега комфортные. Мы на гусях путешествуем. И из-за того, что мы держали крейсер в районе 120-130, где он глотает все эти неровности, все ямы, и погода хорошая, и так звезды сошлись, что настолько было кайфово, что ехали, вот я засыпал. Мне было вот с этой проблемой, потому что я засыпал реально, меня просто выключало. Мы останавливались, я умывался, мочил футболку холодной водой на заправке, одевал. Причем останавливались постоянно, независимо, есть бензин или нет бензина, лишь бы вот намочить футболку. И ехали дальше, потому что реально слишком, вот когда слишком комфортно, вот начинает сон клонить.
0: А это намочить футболку, это как бы сразу определенная степень дискомфорта, да?
1: Да, начинается, да, вот обратно ехали в дождь, в ливень, я кайфовал, потому что я не засыпаю, потому что есть дискомфорт, нужно как-то быть сконцентрирован на дороге.
0: А еще говорят, что, кстати, же я слышала такой секрет, что надо есть только первое, второе есть не надо, и тогда не заснешь ни за что.
1: А мы не ели.
0: Только суп есть.
2: Да, не, мы первый раз слышим. Главное не есть пельмешки.
1: Почему?
0: Они усыпляют?
2: Нет.
1: Пельменная отрыжка, ты видишь, что ли? Ужас. Не, ну, не знаю, у нас не было выбора первое или второе. У нас вот... Что там, доширак, там есть доширак. Это что, это и первое, и второе?
0: Ну, в общем, да. Да, кстати. Ну, вы говорили, что вас там угощали чем-то. Еще же там всякие, именно местные явства. Куми, это же морожка.
1: Да,
2: морожка, да.
1: Такое морожки мы не ели нигде. Мне казалось всегда, что она с косточками. С мелкими, а здесь просто обалденное.
2: Нас угощали, мы привезли с собой морожку, потом даже лук-чеснок с собой привезли, нас угощали, мед и...
1: Мед, да, в тотьме просто стоим на заправке, на этой частной как раз.
2: Уже
1: я расстроился,
2: выезжать,
1: что заправились,
2: да.
1: А там получилось, что мы заправили себя, асфальт, потому что еще заправка была некорректно, пистолет работал, стопор. Я думал, что стопором... А я что-то так поднес, смотрю, я еще не нажал на пистолет. Смотрю, счетчик пошел. Я думаю, понятно, частная заправка, хитрят. А потом у Нади там не хватало 8 литров в баке. Я смотрю, 10 пишет, 12 литров. Я говорю, да куда? И не догадался поставить на мотоцикл. А там уже этот фонтан.
2: Не сработал, да.
1: Да, стопор. Вот. И также с моим было. Ну, с моим я уже ждал, когда неправильно. Уже, кстати, мы там уже там быстро воду вылили из бутылки. Уже в бутылку вот лишние эти 2 литра долили. И что-то долго мы провозились. Подъезжает прадик. Выходит парень такой бородатый. О, мотобратья, привет. Поехали, я вам здесь все покажу. А в дороге как бы всегда и приятно, когда вот так тебя гостеприимно встречают. А просто когда тебе бежать надо, чтобы успеть как бы с графика не сбиться. Угу. Ну, съездили, нас медом угостили.
2: Да.
1: Вот, он чаптер, глава чаптер клуба «Дикий ветер».
2: Угу. Вот. Да, то есть познакомились. И...
1: Игорь зовут, парень вот такой. Приятный. Mm-hmm. Сейчас, кстати, увидели у него в соцсетях, что он в Питере был и уехал куда-то в Абхазию, по-моему, да.
2: Да, мотопутешествие тоже.
1: Он тоже на гусе путешествует.
0: Слушайте, интересно с вами. Спасибо.
1: Спасибо взаимно.
0: Приходите еще как-нибудь, расскажете про ваши увлекательные поездки. Напомню, что Надежду и Сами, Сахарови можно найти ВКонтакте. Есть группа у них отдельная.
1: Moto Family SNS.
0: Да, ссылочка у нас есть в нашем анонсе, в нашей группе.
1: У нас две последних новости. У нас два бренда. Moto Metla и Moto Family SNS.
0: Так, это что это такое?
1: Это мы зарегистрировали бренды, товарные знаки. Поэтому сейчас будем придумывать.
2: Но мы и так одежду продавали под этими товарными знаками, а теперь будем, дальше
1: да,
2: еще...
1: Да, экипировку шить и вот...
0: Ну, зарабатывать на поездку.
1: Да.
0: Спасибо, ребята, и удачи вам, и до встречи. Берегите себя.
1: Спасибо большое, Александра.
2: До встречи.
1: Счастливо. Спасибо.
3: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-е. Другие, что в 80-е. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
4: Каждую пятницу в 3 часа дня.
5: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
6: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.
7: Моторадио.

0: motoevakuator.b. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге.
1: Слушайте, ну удовольствие такое, но наверняка не дешевое никак вообще. Но при этом спрос, мы знаем точно, что есть на такие услуги. Это говорит о чем? О том, что все-таки мозги у мотоциклистов повернуты как-то вот по-особенному. Потому ну вот хочется все-таки.
2: В правильном русле, раз у них есть деньги за это платить.
1: Да, то есть люди готовы расставаться с наличностью или там с безналом, но чтобы приехать на тот же Балтик Ралли, действительно на мотоцикле из Петербурга, проехаться по этой чудесной дороге и въехать на рыночную площадь города Выборга и так далее.
2: Если они не могут оттуда уехать, мы можем совершенно спокойно приехать забрать мотоцикл без них.
0: Точка Б. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге. Записано при участии дружественной компании «Точка Б». Подробности в интернете.
3: You're listening to Best.

0: Моторадио
1: и Мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона ArtMotoGarage представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или Мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи! Группа Beatles на Моторадио.
3: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как Apple Jam.
4: Apple Jam. Полная антология Beatles от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
5: Моторадио. Classic rock station. We wouldn't remember us.

0: хорошего настроения.
1: Моторадио представляет.
2: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
3: Мастерская Басмача.
4: Коломяжский проспект, дом 10.
5: Здравствуйте, вы слушаете радиостанцию Моторадио. Мы находимся в мастерской Басмача и беседуем с самим Славой. Слава, привет.
6: Здравствуйте, дорогие мальчишки и девчонки.
5: Сегодня обращаемся к тебе как к специалисту по внедорожным покатушкам и обладателю нескольких эндуро-мотоциклов, я так понимаю. Я туда могу включить и ИШ, наверное.
6: Слушай, ну, не знаю, насколько специалист, скорее энтузиаст. Вот, энтузиаст каких-то покатушек внедорожных. ИШ, наверное, да, но как бы я на нем не катаюсь, потому что есть более функциональный заменитель для ИШа, и который как бы не очень жалко, на котором можно низко летать.
5: Скажи, пожалуйста, ты и семью пытаешься в это дело как-то втянуть? Я знаю, ну, слышал, что вроде как и маленький мотоцикл для дочки, и второй мотоцикл для жены. Вопрос, втягивается ли женская половина, или они все-таки так нейтрально?
6: Слушай, ну, мелкая как бы катается, но ей нужна компания. То есть вот у меня, у нас в садоводстве еще живет парнишка, которому папа купил такой же питбайк. И как бы вместе мы вывезли их на трек, на кроссовый. Понятно, они не по основной трассе, а по дорожкам, там по более легким местам катались. И вдвоем уже как бы там ух понеслось. А одной как бы дочке скучно. Вот. По поводу жены, ну, что-то вот у нее мотивированность несколько хромает. Как бы ее никак не увлечь этими безобразиями. Ну, как бы, что ж, никогда в этом мире все-все-все не получается в соответствии с нашими ожиданиями.
5: Слушай, ну, а если серьезно, ты говоришь, что эта штука связана, вот это увлечение, ну, с серьезными физическими нагрузками. Можно говорить, что это все-таки, ну, такая мальчиковая забава, все-таки преимущественно?
6: Ну, так и крепких девиц есть куча тоже, в принципе, по большому-то счету. Но вот, допустим, ко мне в гости приезжал мой приятель, значит, который, ну, на эвакуаторе возит мотоциклы. Вот. Я его, как бы, мы с ним как-то разговаривали. Он там говорит, у меня тоже примерно на Карельском перешейке есть там дача, там мотоцикл, я там езжу по озерам, туда-сюда по дорожкам. Я говорю, так давай, приезжай в гости, я тебя прокачу по интересной дорожке. Он, да-да-да-да, ну и вот, наконец, свершилось. Приехал он ко мне в гости с мотоциклом, там он себя ездит в кроссовках, в штанах и в кепке, но как бы там здесь я попросил его взять с собой шлем, там, черепаху, мотоботы, там, ну, то есть, чтобы было на колени я дал, там что-то еще я дал. Вот. И мы с ним поехали кататься сначала по лесу. Там, ну, лесные дорожки неровные, то есть там с грязью, с какими-то корнями, с какими-то бревнышками, которые подкладывали квадроциклисты, то есть как бы так, вот, и как бы не все получается проезжать ходом, вот, он говорит, о, как бы, а дальше-то что, легче? Не, я говорю, это разминка, дальше будет поинтереснее. Он понял, поехали дальше, значит, дальше мы там выехали на эту мою любимую километровую гать, где там бревна на разной высоте, посередине остановились поесть малины лесной, но сейчас она уже отходит, начинает падать. Но офигенно вкусная. Вот. Потом поехали дальше. Там другие, значит, по выкошенному лесовозниками полю, ну, где пеньки и колеи глубокие, то есть там по нему проехали, потом там еще там две гати, потом там грязь, потом там торф, еще что-то, там глубокие лужи, которые надо сбоку объезжать, то есть, ну, разное, то есть разные сложности для управления, но все в большинстве своем рассчитано на езду не на скоростях, а на контроль и управление весом и инерцией мотоцикла, чтобы не падать, не останавливаться и как бы проскакивать, да, какие-то сложные места. Ну вот, и мы с ним покатались, а он ходит в тренажерный зал уже там больше 10 лет регулярно. Ну, и видно, что он такой спортивного вида, да. Как бы я ему звоню на следующий день, я говорю, ну, как очучения? Mm-hmm. Он говорит, очучения, говорит, такие, что как бы крепко повваливал в тренажерном зале, нагрузился, говорит. И говорит, очень все хорошо, но, говорит, вообще офигенно. То есть я, говорит, не ожидал, что может быть такое наполнение вроде бы простых покатушек, то есть, ну, как разговор идет, ну, я катаюсь по лесу, ну, и я катаюсь по лесу, приезжай ко мне, вместе покатаемся.
5: Лес разный.
6: Ну, как бы да, и получается, что выбор маршрутов и сложности, она разная. И здесь как бы мы проезжали там по разным сложным местам, где-то он, значит, нечаянно прыгнул с камня, который там был на тропинке в траве, да, то есть, ну, элемент трамплина, да, неожиданного. Вот, у него такой заряд эмоций был, то есть, ну, вот, неподдельный и довольно редко выплескивающийся у взрослых людей, то есть, у него такой заряд позитива был вот от этих покатушек, что просто, ну, любо-дорого посмотреть. Вот, и, в принципе, как бы покатавшись там, ну, что-то 2.5 часа мы катались с перерывами или 3, ну, то есть так вот нормально, да, накатали, может, 40 км. Ну, то есть, ну, за 3 часа 40 километров. Это не, ну, как бы, это немного, да. Вот, и как бы на самом деле с офигенным удовольствием все это закончили, и как бы есть желание там, допустим, у него продлить, да, там еще приехать катануться.
5: А что за мотоциклы? Расскажи немножко, наверняка нашим слушателям интересно, на чем ездит твой приятель, на чем ты, что за моторы, что за техника вообще, поподробнее.
6: Слушай, ну вот у меня был 300-кубовый полу-ноунеймовый китайский мотоцикл за 120 тысяч, который, значит, открыл мне это, собственно, эндуро, на котором я купил недорого, и да, я думаю, попробую, типа, пойдет, не пойдет. Не пойдет, так продам, деньги небольшие. Вот. Потом, значит, к осени я понял, что
5: Нравится,
6: да, однозначно интересно. Я купил новый мотоцикл 450-кубовый Прогаси Эндуранс.
5: Это испанский, по-моему, да?
6: Ну, как бы марка типа испанская, но это китаец. Вот, с водяным охлаждением, то есть на впрыске на электронном. То есть из, скажем так, эндуро, ну, вот таких вот эндуро, ну, наверное, это верхний эшелон. То есть по цене, по там, качеству, по характеристикам что-то, скажем так, близко к верхнему уровню.
5: А ты стал уже понимать, что вот чего-то не хватает? Уже ощущения у тебя появились, что вот помощнее бы мотор, получше бы тормоза, там, побольше или поменьше колес, или веса поменьше. Вот в процессе приходит какое-то понимание?
6: Ну вот первое, что я понял, что катаясь на этом мотоцикле, что за него надо очень сильно держаться, потому что жесткая подвеска, неразумно жесткая подвеска у него была с завода, то есть она пыталась выбросить просто седока с мотоцикла на глубоких ямах и бугорках, и очень острый газ и подхватистый мотор, то есть он все время, ну, как бы его надо очень сильно контролировать, и это напрягало сначала меня, то есть я уставал на нем на порядок больше, чем на 300-ке. Разница по весу у них там была килограмм, наверное, ну, в 15, может быть, всего лишь. Ну, то есть,
5: самое правило.
6: Ну, то есть, не глобальное. Ага. Вот. А по, как бы, энерговооруженности он мощнее в 2 раза. И, соответственно, более злобный, более норовистый такой. И с подвеской, как бы, вопрос. Но с подвеской я вопрос потом решил. То есть, я отправил вилку и амортизатор подвесочнику. Там они их переделали как надо. Вот. Но пока переделывали, там долго я купил другую вилку, но тоже хорошую. В общем, суть в том, что я выкатился уже на другой подвеске, и я понял, что, стало намного проще, потому что, как бы, подвеска отрабатывает для этих всех внедорожных историй, без прыжков, да, там, без глобально, нужна очень мягкая длинноходная подвеска, которая будет глотать всякие препятствия и не сбрасывать тебя с них. Вот, и получилось, что я начал ехать уже быстро по гати, по этой, то есть...
5: Производил впечатление на приятеля?
6: Ну, да. производил. Вот, стал быстрее заметно ездить. И как бы стал уже что-то перепрыгивать, скажем, там, когда два бревна с зазором там, сантиметров 50 с ямкой, там чуть больше газа, и ты по гребешкам пролетаешь, ну, не проваливаясь. Там, вот это начал пробовать делать. Начал пробовать там переезжать пеньки. Ну, не пеньки, а бревнышки, да, там какие-то лежащие. Вот, там долбанулся пару раз больно. Вот, было такое дело. Вот, но потом уже там насобачился. И, в принципе, пришла зима, то есть, ну, осень закончилась, я притащил мотик себе в мастерскую, значит, прокатал его на диностенде, то есть, чуть-чуть позанимался, ну, то есть, понятно, что зверь довольно новый, как бы, отработанный, там, многократными проектами каких-то решений их нету еще, вот, пробуешь так и сяк, ну, сделал, как бы утащил на дачу, стал на нем кататься по снегу, ну, понял, что стало лучше заметно, вот, прикольно, да, там, катался зимой по снегу, но далеко не уехать, снега там у нас там по 50-60 сантиметров насыпало, то есть, ну, по такому снегу не проехать, то есть он уже там не едет. Вот, потом пришла весна, там, выкатились, опять мы там соседи у меня мотоциклолюбивые, там есть два с мотоциклами, мы стали ездить опять по нашим, как бы, лесам, да, там кататься. Вот. И как бы, ну, я понял, что за зиму там физическое состояние порастратилось немножко, стал заново накатывать. Сейчас вроде там более или менее накатал, сейчас стал ездить быстро и там довольно хулиганисто. Вот. При том, что меня мой старый приятель позвал, а он меня старше, ему там 60 с копейками лет, не 55. Вот. Он гоняет на мотокроссе, то есть участвует в соревнованиях, как бы там, ну, в любителях. И гоняет на мотокроссе, он говорит, слушай, говорит, у тебя в соседней деревне есть трек для тренировки на мотокроссе, довольно сложный, в песчаном карьере. Приезжай, там, я типа буду тренироваться, посмотришь хоть, что это такое. Вот. Ну, мотокроссом я болел с детства, то есть там с тинейджерских времен. Вот. Собрался как-то, выехал. Он там кое-что показал, значит, поехали мы кататься. Вот. Здесь совершенно другая постась. Здесь именно езда по четко промаркированной трассе на максимально уверенную скорость управления, да, то есть ты едешь с той максимальной скоростью, которая позволяет контролировать мотоцикл.
5: Ну, прыгаешь тоже, горки сделаны, да?
6: Да, но как бы я не прыгаю, потому что у меня подвеска мягкая, сделана под эндуро, но стараюсь особо не прыгать, но как бы трясет, стиральная доска есть, повороты есть там, ну, как бы все вот это есть. Попробовал, стало интересно. Стал там раз в неделю или раз в две недели выезжать на этот трек, погонять. То есть там типа за 15-25 минут катания по этому треку, короче, выкладываешься физически на 200%, то есть, ну, как бы, кончаются силы напрочь, то есть, как бы, уже. Вот. Это интересно, то есть, там другой драйв, то есть, там скоростной, то есть, здесь, как бы, в лесу ты больше едешь не быстро, но по сложным непроезжаемым местам, условно говоря, а, как бы, там ты едешь быстро.
5: Ну, два мотоцикла, может быть, есть смысл?
6: Да ну нафиг, слишком много техники, как бы, и места занимает, и суеты много, не хочу. Вот, но в этот раз вот у меня получилось, там длинная стиральная доска, получается, перед крутым подъемом наверх, ну, песчаным, который тоже первые там метров 15-20, они тоже стиральная доска, то есть подъем-спуск. У меня получалось вот в этот раз, грубо говоря, с предпоследнего бугорка в полный газ поднять переднее колесо, перелететь ямку и на следующий бугорок, ну, то есть, как бы залететь, да, то есть, потому что если ты начинаешь разгоняться на этой стиральной доске, ты вязнешь в этом песке, ну, песок вязкий, и получается, вроде ты хочешь ехать быстро, но нифига не получается. Если ты проезжаешь все верхи и низы, получается, ныряешь все время, то ты, как бы, проваливаешься. Получается, надо лететь по гребешкам. Лететь по гребешкам, здоровья не хватает. Ну, то есть, получается, тебе надо и баланс, и в разгоне там, ну, как бы, правильно ехать. Но вот пока предпоследние и последние, вот у меня получилось ехать там на третьей передаче в газ быстро и там заскакивать по инерции дальше подъем.
5: Слава, а ты вообще где-то у кого-то учишься? Какой-то тренер? Или смотришь на Ютубе ролики какие-то там обучающие? Или книжку какую? Или вот как ты это все постигаешь?
6: Слушай, а по ощущениям понятно. То есть ты когда едешь, ну как бы ты же анализируешь, у тебя есть некая самодиагностика встроенная, и ты понимаешь, ага, здесь, значит, у меня что-то получилось не так, значит, надо попробовать какую-то другую стратегию применить там. Другая траектория, либо другая скорость, либо другая загрузка. И как бы, в принципе, оно довольно логично получается. И пробуя, ты как бы накатываешь себе, грубо говоря, шаблон проезда разных участков.
5: Ну вот твоя старая история, ты же мотоциклист уже очень много лет и ездишь на тяжелом, дорогом мотоцикле. Получилось, что как бы с этого, да, вот ты как бы оттолкнулся от каких-то навыков обычной езды, и к ним теперь прибавляешь вот это, да, то есть, ну, не с пустого же места, правильно?
6: Слушай, ну, до большого мотоцикла у меня была в конце 80-х годов Яла, как бы, ну, то есть там относительно не тяжелый, вот, то есть какой-то опыт был. Потом был период, когда я на спортбайках гонял, такое тоже было, там лет в 30, там 33, как бы гонял быстро, вот, и как бы, а сейчас получается, ну, совершенно другая, ну, это другая вселенная, то есть с другими задачами, с другим кайфом и получается удовольствия именно от других вещей. То есть тебе тут нужно не адреналин, там типа глаза вылупил, там максимально быстро едешь, там фонарные столбы в забор собираются и прочее. А здесь именно получается, здесь вот смотришь, да, можно здесь проехать или нет, да хрен его знает. А вот если попробовать так, так и так, то как бы, наверное, можно. Попробовал и проехал. То есть, в общем, вот это, наверное, ну, сейчас мне вот так интересно. Это, ну, я делюсь своими какими-то эмоциями, своими ощущениями, которые, ну, которые как бы для меня сугубо личные.
5: Ну вот если кто-то слушает сейчас и думает, ну, как Слава интересно рассказывает, что правда, попробую-ка и я. Что бы ты посоветовал людям, которые вот как ты начинали, может быть, каких-то ошибок не совершать?
6: Ну, самое неприятное, что у меня было, это у меня было несколько падений, когда я был недостаточно экипирован. Значит, первое падение у меня было, это когда я ехал по буртику над лужей, ну, представляем себе лужа на дороге, протоптанная, у нее есть как бы берега, да, которые выше. И меня с одного берега слезнуло и что-то мотнуло, и мне, короче, попала нога в кирзаче под мотоцикл, то есть продернула ее между мотоциклом и землей, ну, то есть, и я потянул голеностоп очень прилично, то есть у меня распухла нога, было ужасно больно. Но если бы я в тот момент был в мотоботах, ничего бы этого не было.
5: Потому... Вот бы это сейчас вот совсем без рекламы, это просто вот реальный совет.
6: Это реальная ситуация из жизни. То есть я ходил, хромал 3 недели с опухшей ногой, но как бы все потому, что не потратил там какие-нибудь, ну, даже жалкие 15 тысяч на мотоботы. То есть, ну, не безумно большие деньги.
5: А мотоботы – это какая-то крепкая штука, да? Вот я не знаю, что...
6: Ну, это специальные для эндуро сапоги там, или для кросса, да, у которых усилен голеностоп, ну, мы ногой бьемся под коленком, есть голая кость, которая торчит, которой больно стучаться. Вот это место защищено. И как бы у хороших мотобот сделан шарнир, чтобы у тебя голеностоп мог в одной только плоскости шевелиться, а не подламываться. Угу. Вот. И, короче говоря...
5: Вот если бы это было, да?
6: Если бы это было, то ничего бы не было.
5: Угу. Следующий... Это первый совет, да?
6: Да, это первый совет. Нет, первый совет – это каска. Потому что чуть-чуть зазевался, получил какой-то веткой толстый в лоб, ну, как бы вот там, что-то объезжая, вот, либо поскользнулся, упал на спину, башкой стукнулся об землю.
5: Затылком,
6: да. То есть вот надо чайник свой беречь, поэтому должна быть хорошая каска. Дальше должны быть мотоботы. И последний момент, это у меня было, значит, осенью уже насыпало листьев, и как бы я по своей любимой лесной дорожке мчал, а там лежит ну, не знаю, там деревца поперек, ну, сантиметров 10 в диаметре, не то чтобы большое, и часть частично листьями этими присыпана. И что-то я его не увидал. И, короче, у меня слезнуло переднее колесо, то есть я не разгрузил перед там, ну, можно же чуть-чуть дернуть сцепление, как на уши, на заднее колесо поднимаешь, и колесо разгружается, оно проезжает над всеми этими. А здесь, получается, траектория была неудачная. Нет, я прямо, да, на него пришел, у меня это колесо подвернуло влево и ушло, и я, значит, вправо, значит, улетел, и что-то так я саданулся то ли грудиной, то ли спиной, что у меня перебило дыхание, и я там раздышивался, наверное, секунд 40. Вот тоже категорически неприятная ситуация. Если бы я был, а у меня куплена была на тот момент уже черепаха, то есть если бы я был в черепахе, эффект был бы намного более слабый. Как бы, а может быть, его вообще бы не было, то есть не перебил бы. Вот. Но как бы здесь я реально саданулся, и было мне не кайфово и даже немножко страшно. То есть когда ты лежишь на карачках, и тебе не вдохнуть. То есть как бы вроде надо дышать, чтобы было-то, чтобы функционировать, а вдыхать не получается.
5: Давай, собирательно. Значит, экипировка очень важна, причем все с ног до головы. Это первое. И второе, ну, может быть, про мотоциклы что-то сказать. Нельзя же сразу покупать какой-то такой жесткий, яростный.
6: Ну, безусловно, надо начинать с чего-то, то, что будет соответствовать вашим навыкам. Если навыки начинательные,
5: да,
6: то и мотоцикл должен быть начинательный. Не обязательно он должен быть малокубатурный. Он может быть там какая-нибудь трехсотка недорогая, дефорсированная, у которой мало лошадей, которая простая, там не нагруженная, и как бы которая там не обладает норовом там какого-то породистого жеребца. Угу. Вот. И как бы вот у меня приятель, тоже мой тезка, взял вот у этого моего старого кореша его спортивный мотоцикл Yamaha прокатиться. Ну, то есть по треку там, типа. Но в спину ему, значит, хозяин говорит: ты, говорит, поосторожнее с газом. И мы видим, значит, картину. Человек отъехал на 30 метров, открывает ручку газа, мотоцикл встает на заднее колесо и из-под него выскакивает.
5: Обалдеть.
6: Ну, то есть просто он открутил полную ручку, угу, типа посмотреть, что как бы будет. Был не готов, сидел на сиденье на задней части, то есть, ну, по-хорошему, когда ты откручиваешь газ, ты должен наклонять свой вес с головой вперед на переднее колесо, чтобы скомпенсировать желание мотоцикла встать на колесо. Ну, то есть мы, получается, загружаем перед. А он нифига не сделал. Он как сидел на жопе ровно, как бы на задней части сиденья, так и сидел. Ручку открыл, мотоцикл встал на уши, перевернулся и как бы хорошо не на него упал. Значит, давайте подытожим как бы все, что мы осветили в нашей передаче, применительно к людям, которые собираются, значит, погрязнуть в этом грязном мундура, но очень кайфово. Значит, во-первых, нужно убирать технику, которая будет вам на первых порах прощать какие-то ваши огрехи по управлению. Дальше она должна быть простая, чтобы в случае, если она пострадала, она легко приводилась в божеский вид и в работоспособное состояние. И третий по счету, но один из самых важных моментов, это надо обязательно озадачиться экипировкой. Потому что без экипировки травмы вполне вероятны, и как бы, ну, это никому не надо, лечиться намного дороже, чем купить шматье, которое в конце, если не пригодилось, можно продать и часть денег своих вернуть за него.
5: Можно начать в любом возрасте?
6: Я думаю, что да. На самом деле я придерживаюсь мнения, что начинать можно вообще в любом возрасте. Главное, чтобы это приносило удовольствие. То есть это было интересно, полезно, позитивно. Если это получается, так значит, вы на правильной тропе, двигайтесь вперед.
5: Спасибо большое, Слава. Удачи и до новых встреч.
6: Всего хорошего. Услышимся снова.
3: Мастерская Басмача.
2: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс.Картах. Она однозначно найдется. Идется без всяких вариантов.
4: Коломяжский проспект, дом 10.
7: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В один и тот же день родились два выдающихся финских архитектора, отец и сын. Отец – архитектор Этель Сааринен, родившийся в 1873 году, построил центральный вокзал в Хельсинки, который стал не только одним из замечательных примеров национального романтизма, но и символом финляндской столицы. Ну а фигуры, которые украшают вход на этот вокзал, превратились в символ финляндских железных дорог и сейчас обыгрываются чудеснейшим образом. Сын Эеро Сааринен, родившийся в 1910 году, стал уже американским архитектором. Он создал грандиозный комплекс технического центра General Motors в Уоррене, штат Мичиган, а также аэровокзалы в аэропортах имени Кеннеди в Нью-Йорке и имени Далласа близ Вашингтона. Так что, отправляясь из Хельсинки на автобусе Финейра от центрального вокзала и в итоге прибывая в аэропорт JFK в Нью-Йорке, вы буквально движетесь от отца к сыну. Всего вам доброго, интересных впечатлений и интересных путешествий. Оставайтесь при этом вместе с нами.

0: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордовинд МС», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
1: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
2: Экстремальный автомобильный спорт.
3: Практики бездорожья.
4: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14.00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14.00.
5: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
6: Моторадио.

0: сегодня хорошего настроения.
1: Аналисты финансовые ассоциации.
2: Окно Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера.
3: Приветствую вас в программе «Окно в Париж» Александра Золотухина, которую проведу я, Ксения Монахова. Прошлую передачу я закончила тем, что сказала: 2004 год был годом сильных текстов, успеха, реалистичной эстрады, а самое главное – зарождение новой электронной сцены. Именно в этом году она дала еще больше первых, даже уже не побегов, а ростков электронной сцены, которые через пару лет взорвут мировые танцполы, о которых я в последующих передачах расскажу. А вы услышите. Приступим. 2004 год стал важным для продвижения французской культуры за границей в рамках Года Франции, а именно в Китае. Открытием года стал грандиозный концерт Жана-Мишеля Жара в запретном городе в Пекине. Жан-Мишель Жар был приглашен в Китай провести концерт 10 октября 2004 года, чтобы объявить Год Франции. Это был культурный обмен между двумя государствами. История сотрудничества Жан-Мишеля с Китаем на протяжении многих лет сделала его самым очевидным представителем французской культуры. А 20 сентября 2004 года во Франции выходит концептуальный альбом-компиляция «Аэро». Главной идеей «Аэро» было создание первого в мире альбома, полностью записанного в формате 5.1 Surround Sound. Жар задумал его как новую веху в истории звукозаписи, поставив его в один ряд с появлением моно в 1877 году и стерео в 1958. Я предлагаю вам из этого альбома трек номер 3 «Аэро». Трек, основанный на мелодии «Je me souviens» из альбома «Metamorphose» 2000 года, но уже без вокала. Слушайте. 2004 год. Жан-Мишель Жар. «Аэро».

Teenage Kicks – это кавер-версия песни, созданная французским музыкальным проектом Nouvelle Vogue в сотрудничестве с певицей Мелани Пен. Прежде чем стать легкой джазовой композицией, Teenage Kicks была быстрой и энергичной панк-песней. Ее история началась в 1978 году, когда ее записала североирландская группа The Undertones. Автором песни стал гитарист группы Джон О'Нил. Во Франции кавер-версия музыкального проекта Nouvelle Vogue быстро стала популярной. Ее часто крутили на радио, а проекту она принесла мировую известность. История этой песни – это история удачного творческого эксперимента, в котором культовый панк-хит получил новую утонченную жизнь благодаря французскому шарму и нежному вокалу Мелани Пен. Nouvelle Vogue. Teenage Kicks.

Те Бернара Лавелье – это не просто летняя мелодия, а история его давней любви к Бразилии, переплетенная с поэзией Шарля Бодлера. Песня была выпущена в 2004 году как часть студийного альбома «Carnet de Beau». Это не совсем оригинальная песня Лавелье. «Лете» является адаптацией на французский язык бразильской композиции «Morando de Nordest» в исполнении группы «Canta Bahia». Музыка была написана Уолтером де Афогадушем и Фернандо Алвешем. Сам Бернар Лавелье в молодости провел полтора года в Бразилии, работая водителем грузовика. Эти впечатления навсегда повлияли на его творчество. Текст песни сочетает в себе образы, вдохновленные Бразилией, и отсылки к французской поэзии. Слушаем Бернара Лавелье. «Лете».

И снова кавер суперхитовой песни, посвященной байкерам. Вы ее слышали в исполнении Джонни Аллиде. Напомню, что впервые песня была исполнена группой The Cheers. He wore black denim trousers and motorcycle boots and a black leather jacket with an eagle on the back. В тексте рассказывается история дерзкого и неотразимого мотоциклиста в черной кожаной куртке, который наводит ужас на всю округу. Однако его лихая езда приводит к трагической гибели. Сам Жан Дрижак, автор адаптации текста на французский язык, признавался, что черпал вдохновение из фильма «Дикарь» с Марлоном Брандо и в образах молодых людей в кожаных куртках, появившихся тогда на улицах. На волне Моторадио в программе «Окно в Париж» слушайте очередной кавер «Лёма ля мото» 2004 года, первой рокерской песни 1955 в исполнении Брижит Фонтен, известной своим авангардным и экспериментальным стилем. Il

Песня «Силуа де ву», полное название «Силуа де ву, хейо пар ла радио», это один из самых известных хитов французской R&B-певицы Нади, выпущенный в 2004 году. В основе песни чувство отчуждения и тоски по дому и близким. Лирическая героиня находится далеко от семьи. «Je suis si loin de vous» – «Я так далеко от вас». Она ищет связи с ними через радио и воспоминания. Главная мелодия, которая звучит в песне, была вдохновлена композицией «Пульсар». Греческого композитора, автора и исполнителя электронной музыки Вангелиса, альбом 1976 года. «Силуа де ву» стала не просто коммерчески успешным синглом, но и важной вехой в творчестве Нади, укрепив ее статус одной из главных французских поп- и R&B-исполнительниц того времени. И вы слушаете Нади. «Je suis Силуа де ву». «Я так далеко от вас».

0: Вы слушаете программу «Окно в Париж».
1: На волне Моторадио.
2: Продолжу в стиле рока. В конце 2003 года Калли переживал непростой период после расставания со своей девушкой. В тот момент он жил далеко от своей возлюбленной и уже сочинил несколько грустных куплетов. Он начал писать песни, чтобы залечить раны. Однажды, получив от нее открытку, на которой был написан всего один вопрос: «C'est quel bonheur?» – «Когда же наступит счастье?» Эта фраза его настолько зацепила, что он дословно вставил ее в припев своей песни. Так родилась главная ударная фраза – панчлайн этого трека. Песня стала гимном для целого поколения слушателей, которые, как и сам автор, переживали период постподростковых иллюзий. Критики отмечали, что Калли удалось идеально сочетать в песне рок и меланхолию. Для самого Калли ключевым моментом стал день в 2004 году, когда он впервые услышал свою песню по радио, ехав в машине со своей девушкой. Да-да, с той, от которой получил открытку. И когда по радио заиграла его песня «C'est quel bonheur», он остановил машину. Они начали подпевать, обниматься и прыгать от радости. Сам Калли назвал этот момент началом чего-то большего. Давайте и мы будем обниматься, танцевать и подпоем, тем более что припев достаточно просто произносится. «C'est quel bonheur?» – «Когда же наступит счастье?»

ветер французской эстрады Мишель Сарду и песня «Эспере» – это одна из поздних работ Мишеля Сарду, которая вошла в студийный альбом «Du Plaisir», вышедший 10 мая 2004 года. Песня о надежде. Она призывает сохранять оптимизм и верить в лучшее, даже когда жизнь трудна. Песня не стала одним из главных хитов Сарду. Считается, что она малоизвестна и редко исполнялась на концертах, так как вышла в конце его активной карьеры. Но поверьте, после того, как вы ее прослушаете, поймете, в ней есть что-то скрытое, что волнует душу. На волнах Моторадио Мишель Сарду. «Эксперы». «Надеяться».

Как я и говорила в начале передачи о зарождении новой электронной сцены, хочу предложить вам французский дуэт, который относится к жанру электронной музыки, в частности, к стилю трип-хоп. История Cherry Blossom Girl начинается не с конкретной девушки, а с образа и ощущения. В конце 1990-х и начале 2000-х Эйр много гастролировали по Японии и были очарованы ее культурой. Особое впечатление на них произвела эстетика цветения сакуры – мимолетная, невероятно красивая, но вызывающая светлую грусть. В песне рассказывается о признании в любви, сотканном из этой меланхолии. Лирический герой обращается к девушке, которую он никогда не встречал, но о которой тоскует. Она словно дух цветущей вишни – эфемерная, идеальная и абсолютно недосягаемая. Ключевые строки раскрывают эту платоническую, почти болезненную одержимость. I haven't met you, and I've never seen your face. Я не встречал тебя и никогда не видел твоего лица. But I want you, my cherry blossom girl. Но я хочу тебя, моя девушка цветущей вишни. Этот образ можно трактовать как тоску по недостижимому идеалу или как послание музе, которое существует лишь в воображении творца. Сам Жан-Бенуа Дункель говорил, что в песне есть очень простая, но глубокая меланхолия, которая идеально сочетается с этим японским образом. Интересно, что Жан-Бенуа Дункель сам исполнил ведущую вокальную партию в этой песне. Это можно отнести к разряду редких, в отличие от многих треков Air, где вокал отдавали приглашенным певцам. По сути, Cherry Blossom Girl — это не просто песня, а изящная зарисовка недосказанной истории любви, которая так же прекрасна и мимолетна, как лепестки сакуры на ветру.

20 сентября 2004 года 14-летний Томас Пантье из Бьюи-ле-Борони выиграл французский национальный отбор Eurovision Junior 2004 «La Selection». «Si on vous le bien» — это энергичная песня с влиянием рока и фолка с использованием гитары и аккордеона. Стиль сравнивали с творчеством таких французских артистов, как Бенабар или «Le Negre Svert». В 2004 году песня стала первой и единственной на много лет музыкальной визиткой Франции на детском Евровидении. Томас Пантье. «Если бы мы только захотели». «Si on vous le bien» —

На этом сегодня все. Вы слушали программу «Окно в Париж» Александра Золотухина, которую провела я, Ксения Монахова. Повтор программы по понедельникам в 10 вечера, а в подкастах в любое и удобное для вас время. Слушайте, вспоминайте, познавайте и получайте удовольствие с программой «Окно в Париж» на Моторадио. Делитесь передачей с друзьями и близкими. Спасибо, что вы с нами и слушаете нас. Всем au revoir, bonsoir.

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: «Мотомосква» представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
1: Восемьсот километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытание, чем ехать.
2: Не все так говорят. Потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
3: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за день.
4: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
5: Добрались все-таки до Смоленска.
6: Мотогруппировка Скототуризм.
7: Да, Илья Шанин.
8: Антон Тульский у микрофонов.
9: Митка Васильев.
10: Поближе Лефт из Балкана.
11: С вами Олег Капкай.
12: Слушайте хроники путешествий в эфире Моторадио.
13: Прямо даже это.
14: Дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то
13: посмотри. Если там аккуратно пройти, посмотришь, там будет надо. Вот, там дорога,
14: а дальше мне
15: кажется. Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.
16: Мото-радио. Real rock music.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Следите за новостями. У нас потом небольшой выезд в Карелию. Если будут хорошие погодные условия, тур выходного дня.
2: Давайте я добавлю еще, что девушки мотоциклистки, если кто из вас стесняется, боится подходить к этим большим дядям, там где-нибудь на стрелке.
1: Бойтесь, они милые.
2: Это они потом узнают. Но для начала можно приехать или как-то связаться с женским мотосообществом Арт-Мотогараж.
1: Да, все вот верно.
2: Хорошие люди, всегда девушка девушку поймет.
1: Конечно. Наверное. Тем более мы находимся удобно. Тамбовская, 11 метро, водный канал. Заезд со водного.
0: Арт-Мотогараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
3: Подробности в интернете. Classic rock station. We wouldn't remember.

0: Capitaliste Financier Associate.
1: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
2: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник-холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
1: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
3: Друзья! Мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас. Покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
4: Моторадио.

0: хорошего настроения.
1: Полчаса ретро.

Джордж Гершвин, «Summertime», известная ария из его оперы «Порги и Бесс» в исполнении Бинга Кросби. Песня, композиция, мелодия, которая давно стала джазовым стандартом, открыла сегодняшний выпуск программы «Полчаса ретро». Здравствуйте, в студии автор и ведущая программы Александра Ромашова. Наш сегодняшний выпуск продолжит Дик Хеймс. Это тот самый, который сменил в оркестре когда-то Фрэнка Синатру. Но все равно Фрэнк остался незаменимым. Ну и Дик Хеймс тоже, в общем-то, великолепный певец. Не то чтобы по-своему, а просто великолепный певец. «Room Full of Roses» в программе. Песня, которая была впервые записана в 1949 году кантри-певцом Джорджем Морганом. Ну а Дик Хеймс в том же году исполнил ее в своей манере. «Если бы я присылал тебе розу каждый раз, когда ты огорчала меня, у меня была бы комната полная роз».

Дина Шур, «Звездная пыль», «Стардаст», мелодия, которая в следующем году, кстати, будет отмечать свое столетие. Одна из самых великих мелодий 20-го столетия, которую чаще, чем какие-либо другие, записывают разные исполнители в разных жанрах, но в основном, конечно же, в джазе и в популярной музыке. Далее. В программе Аль Мартино «I Love You Because» песня также кантри-певца Леона Пейна 49-го года, которая на протяжении многих лет исполнялась разными исполнителями в разных жанрах, в том числе и версия 63-го года Аль Мартино «I Love You Because».

ночью и днем ты моя единственная, только ты под луной или под солнцем, близко ли, далеко ли, неважно где, я думаю о тебе днем и ночью. Оркестр Джина Круппа, на вокале здесь Бадди Стюарт, это знаменитая мелодия Кола Портера 1932 года, а эта запись была сделана уже в послевоенные годы, в 1946 году. Далее Дорис Дэй, 1948 год, Just Imagine, запись с оркестром Джорджа Серавы.

Если я говорю, что люблю тебя, я хочу, чтобы ты знал, это не просто потому, что льется лунный свет, хотя лунный свет идет тебе очень. Джерри Вейл, Moonlight Becomes You в программе «Полчаса ретро». Это песня Джимми Ван Хьюзена, которая была написана для фильма «Дорога в Марокко» 1942 года. Ее пели многие музыканты. Ну, вот самой популярной стала, наверное, запись Бинга Кросби, и прекрасный итальянец Джерри Вейл исполнил ее в 1959 году. Еще один прекрасный итальянец Дин Мартин с блюзом «Baby, won't you please come home» Чарльза Уорфилда и Кларенса Уильямса 19-го года. Эта песня, которую тоже исполняли очень многие, и она стала джазовым стандартом, а Дин Мартин записал ее в 1966 году.

Этот год, год столетия Тони Беннета, я об этом рассказывала много раз в предыдущих выпусках программы «Полчаса ретро». И еще продолжим эту тему осенью. А сейчас Тони Беннет исполнит для вас «It Could Happen to You», популярная песня тоже Джимми Ван Хьюзена, 43-го года для фильма, комедийного фильма «И ангелы поют», а Тони Беннет записал ее в 58-м году. «Спрячь свое сердце с глаз долой, запирай свои ночные грезы, это может случиться с тобой». Тони Беннет.

«I Love You Drops» — это Эдди Арнольд и песня американского кантри-певца Билли Андерсона 65-го года. Далее Фрэнк Синатра, альбом «Ring-a-ding-a-ding». Мы его с вами когда-то слушали целиком в программе «Полчаса ретро». Сегодня фрагмент из нее под названием «You'd be so easy to love». Песня Кола Портера 1934 года, ставшая со временем стандартом.

Да, когда я слышу голос Фрэнка Синатра, я все время вспоминаю слова, не помню, о ком они были сказаны, что вот уже много лет его нет с нами, но он поет, он все лучше и лучше. Действительно так, оно и есть. Может быть, все, конечно, познается в сравнении, может быть, нет сейчас таких, но не то, что сказать бы, таких великих голосов, а просто таких великих артистов и личностей на эстраде такого уровня, каким был Фрэнк Синатра. Поэтому, увы, место остается пустующим, место на пьедестале. А может быть, оно навсегда занято им, как почетным членом в нашей памяти. Арти-шоу завершит сегодняшний выпуск программы «Полчаса ретро» Summer Souvenirs. На вокале здесь его бывшая супруга, но тогда, на тот момент, еще настоящая супруга, Хелен Форест. Это была программа «Полчаса ретро». С вами была автор и ведущая программы Александра Ромашова. И до новых встреч в эфире.

0: часа ретро.
1: Вы слушаете Моторадио.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC при поддержке компании Евроавто и мотосалона Артмото Гараж представляют. Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минуты.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!
3: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
4: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
3: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру Моторадио. Будьте с нами!
5: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best

0: Два часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: Три часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.